Хоть любовь и может наделать дел, причинять, может, боль, страдания, но именно она является тем самым чудом, miracle, ради которого стоит жить. Примерно таких мыслей придерживается Eurythmics 86 года с момента релиза этой песни. В столице 3 часа 20 практически минут на Retro FM. Уверенно и верно приближаются ребята из Aerosmith.

есть мнение, хотя Умберто Тоци и написал множество песен, но именно она, Глория, принесла ему оглушительный успех, причем не в его исполнении сначала, а в англоязычном кавере Лоры Бреннеган. В столице 3 часа 34 минуты, Ванесса Паради, один из хитов Жени Белоусова прямо по курсу на ретро.

Возможно, существуют какие-то параллели между этой историей и названием нашего отечественного коллектива «Руки вверх». Нет, «Army of Lovers» и изначально «Таван», те, кому принадлежит оригинал этой песни, никакого отношения к «Руки вверх» не имеют, никак не вдохновляли. А историю их названия потом как-нибудь расскажу. Сейчас в столице 3 часа 49 минут. На Ретро-ФМ скоро отметится Константин Никольский.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Выражение «победа не главное», главное участие, в принципе, можно отнести к Bee Gees, это их истории. Авторитетный журнал Rolling Stone включил эту композицию в свой список 500 величайших песен всех времен. Это как VIP-закрытая вечеринка, которую ребята приглашают. В столице 4 часа 20 минут на Retro FM приглашены Тони Эспозито и Олег Газман. Скоро их услышим.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru.

столице 4 часа 34 минуты. Вовсю бегут и музыкально приближаются к нам на Ретро FM, команда Европы и Ингрид. И куда бы мы в целом ни шли, не направлялись, приятное совпадение, ну или закономерность нам по пути.

0: В основном утки, конечно, в яблоках. На вкус и цвет, знаете, продолжение выражения. Если серьезно, то в интернетах нам советуют налегать, ну или хотя бы попробовать летний освежающий десерт. Дынно-арбузное или то по отдельности домашнее мороженое. Рецепт прост. Мякоть арбуза или дыни сначала замораживает, а затем взбивает со сливками до кремовой текстуры. Что по желанию проверяем, пробуем. А здесь, на Retro FM, до финала этого часа ждем музыкального появления Хулио Иглесиаса. В столице 4 часа 49 минут.
1: Реклама.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: совсем неудивительный факт. События, что песня о любви с каждым годом меньше не становится. Это пример всепоглощающей любви, при которой человек готов отдать всего себя без остатка. Точное столичное 5 часов 20 минут. Второе точно. К нам приближается Modern Talking и Константин Никольский.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

сколько Modern Talking не искали доктора для излечения души, доктор помогает. Один из участников бывшего дуэта как был болен, так и остается до сих пор. Дитер болен своей говорящей фамилией, как бы это подтверждать. Ну, такая сомнительная, да, игра слов. Ну, да ладно. В столице 5 часов 35 минут на Ретро-ФМ к нам приближается Алексей Глызин.

Наверное, за последнее время уже 100 раз слышали. Ну вот 101-й. Владельцы автомобилей BMW возглавили рейтинг худших водителей. Опасное вождение, что-то там с поворотниками, количество страховых случаев и штрафов. Вот этого всего через край у водителей этой марки авто. Как бы на первом месте они, но есть нюанс. В столице тем временем 5 часов 48 минут до финала этого часа. На Ретро-ФМ мы успеем... Буквально пересечься с Сандрой и командой «Синяя птица».

0: Какая-то ситуация, нужно в тропы трубить, а когда жизнь перебирает, что ли, все оттенки серого, сколько их там, 50 или больше, ребята из Тичин советуют звонить в колокола, Динка Донг, в целом советуют добавить красок жизни, отгонять дурные мысли озорными ритмами, мотивами, историями. Это можно устроить или можно продолжить устраивать на Retro FM. С этой целью на подходе Рики Повари и Игорь Суруханов с бухты радости. В столице 6 часов 19 минут.
1: Реклама.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Спонсор следующего часа ООО «Интерио».
4: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
5: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
4: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
5: Королева 1D.
6: Утреннее шоу.
7: Первая смена.
6: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
7: Ретро-ФМ.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

В свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут старики.

вертит земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды

0: Питер, там, где всегда мороз, трут спиной медведи, а земную...
1: Уже как-то рассказывала, но повторюсь, ученые впервые нашли планету, которая выглядит как наша, как настоящая вторая Земля. По-быстренькому, правда, слетать, убедиться, потереться, что ли, ту местную земную ось лично не получится. Планета находится в 48 световых годах от Земли, это примерно 454 триллиона километров. Не близко, одним словом, это сколько горючего нужно. Столица тем временем 6 часов 35 минут. Точно на небольшом расстоянии от нас и до нас на Ретро-ФМ Квин и Майкл Джексон.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет малооблачно, ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 32 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Сергей Лазарев, звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт Вани Дмитриенко твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняет в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Вечеринка Ретро-ФМ.
8: Ежедневно с 9 вечера до полуночи
9: лучшие танцевальные хиты
8: в неповторимом миксе. Ровно в 21.00.
7: Вечеринка. Ретро-ФМ.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
7: Ретро-ФМ.

0: Увы, ах, но нет такого сезона, который лето, можно сказать, не могло бы погодно повторить. Это из разряда сомнительных талантов. В столице 6 часов практически 49 минут. Лето в любом случае на Ретро-ФМ. Через 11 минут, ровно в 7 по Москве, это подтвердит летняя смена вместе с Олегом Орловым. Я буду прощаться. Все, до встречи. Меня зовут Дмитрий Майоров. Услышимся.
1: Реклама.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Интернет-поток Retro FM San Remo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM San Remo. 15+.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Жизнь продолжается, вот и среда на календаре нарисовалась. Очередной рабочий день на низком старте, 7 утра в Москве. На старт, внимание, марш. Вадим Рибман стартует с новостями прямо сейчас. Утро доброе.
1: Доброе утро. Обязательно расскажу обо всем по порядку. Итак, в результате налета дронов на нефтебазе в Армавире вспыхнул пожар. Огнем охвачено там около 800 квадратных метров. Об этом сообщает администрация города. Нефтебаза в северной промзоне подверглась нападению более чем 16 беспилотников. Сейчас пожарные ведут работу по локализации возгорания. В Ставропольском крае дроны атаковали промзону Невинномысска. Там также загорелся склад. Пострадали два человека. Атаке дронов подвергся Краснодар. Там загорелся складской комплекс. Пострадали три человека. В городе в связи с налетом беспилотников звучит сигнал «Внимание всем», сообщил глава Краснодара Евгений Наумов. В Краснодаре по соображениям безопасности эвакуировали логистический центр «Wildberries». Напомню, что в Котовске, Тамбовской области, электростали Московской области также были атакованы логистические центры «Wildberries». В результате погибли 8 человек и десятки пострадали. В столичном аэропорту Шереметьево встретили российских школьников. Они вернулись с международной математической олимпиады в Китае. Нашу страну на соревнованиях представляли 6 человек. Всего сборная России завоевала 6 наград. 4 золотые медали и 2 серебряные. Впервые за последние 5 лет, отмечу, россияне участвовали в олимпиаде без каких-либо ограничений, с национальным флагом и гимном. Также сборная нашей страны стала единственной командой на олимпиаде, где каждый участник решил абсолютно все задачи. Олегу Газманову 75. Сольной карьерой будущий народный артист России занялся в конце 80-х. В 88-м он написал для своего сына Родиона песню «Люси», которая стала очень популярной, а год спустя певец занялся сольной карьерой. В 90-е его песням «Есаул», «Господа офицеры», «Эскадроны» и многим другим подпевала вся страна и продолжает подпевать до сих пор. Песни Газманова поют также многие звезды отечественной эстрады, в числе которых Валерий Леонтьев, Дмитрий Маликов, Татьяна Овсиенко, Лариса Долина и многие другие. Ну и последний американец 30 секунд продержал на голове 195 рулонов туалетной бумаги и установил рекорд. Дэвид Раш впервые установил рекорд по балансировке рулонов еще в 2021-м, удержав на голове тогда 101 рулон. Позже другой рекордсмен улучшил этот результат до 152 рулонов. После этого Раш решил вернуть себе титул и вот вернул. Ну что, Олег, как тебе рекордик?
0: Ну, нормально видел я, кстати, фото рекорда. Да. Составил такую пирамидку и соорудил себе на голову. Ну, с одной стороны, спрашивается, зачем?
1: Да.
0: А с другой, все-таки надо к чему-то стремиться, если уже достиг всего, к чему, собственно, и шел всю жизнь.
1: Это очень важно. У меня здесь еще курсы валют на сегодня. Доллар 78.55, евро 89.76. Далее Олег Орлов и музыка Ретро-ФМ. С добрым утром.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

weather girls. And have we got news for you?

0: Ну что, друзья, едва проснувшись и в постели потянувшись, наслаждаемся рассветом, о котором поет группа «Браво», и начинаем потихоньку вспоминать, кто мы, что мы, зачем мы. Начинается новый день, мы потихоньку возвращаемся к своим привычным делам. Ну, а начинать утро желательно с чего-нибудь легкого и оптимистичного, например, с оптимистичного гороскопа на этот день.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: День сегодняшний потребует душевного тепла и искренности. С близкими надо постараться говорить честно, без хитростей. Овны. Четкие письменные договоренности о совместных делах работают лучше устных соглашений. Помните об этом. Тельцам. Возникающие острые вопросы в отношениях с партнерами позволят решить спокойный диалог. Близнецы будут в состоянии хорошо справиться с большим количеством дел, особенно если разделить их на небольшие части. Раки, не избегайте возможности разобраться в том, что давно откладывали. Львы, тревоги первой половины дня найдут успокоение через поддержку близких во второй половине. Девы, приятный и гармоничный фон разговора сегодня поможет мыслить острее и точнее. У весов после обеда появится возможность приобрести то, что вам давно хотелось. Скорпионам сегодня будет проще договориться в вопросах, которые касаются лично вас. Стрельцы, погрузитесь в себя, найдите ответы на самые важные вопросы. Козерогам осложнения в общении создадут эмоциональность или небрежность в словах. Водолеям звезды прогнозируют благоприятный фон для укрепления деловых отношений, так что используйте этот момент. И, наконец, рыбы. У вас сегодня может обостриться интуиция. Вопросы, которые вы долго откладывали, потребуют срочного ответа. Всем хорошего дня!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: как гласит итальянская, старинная итальянская поговорка, когда берешь жену и покупаешь лошадь, закрой глаза и доверься Богу. Судя по тому, как воркуют эти голубки, о своем выборе и выборе судьбы глава семейства в лице Адриано Челентано нисколько не жалеет. Как и его вторая половинка, Клаудио Мори, чей голос тоже звучит в этой песне. 7.17, время московское, меня зовут Олег Орлов, на Ретро-ФМ продолжается летняя смена. Просыпаемся под отличную музыку, друзья. Впереди у нас Дженнифер Лопес, Игорь Корнелюк и, конечно же, не забудем про новости в середине часа.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ с новым летним утром. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: Проверяем знаменитости на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама. Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
3: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Почему сразу сам топай?
5: Потому что топать совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
6: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00.
7: Ростов-на-Дону. Застройщик ОАЭ «За1ЮСИ Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
8: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
10: Лечение грыж позвоночника без операции. В клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрология. Телефон 285-307. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
12: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радиохаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.
13: Радиохаб. 12+.
14: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Как сказал один поэт, я хотел бы жить и умереть в Париже, но, увы, возможности не вижу. Ну и правильно, не зря же говорят, где родился, там и пригодился. Игорь Корнелюк в летней смене на Ретро-ФМ, столица половина восьмого. Голос Вадима Ривмана очень пригодится всем, кто хочет услышать последние новости. Утро доброе.
1: Обязательно о них расскажу. Всем доброе утро. Итак, Роспотребнадзор запросил у властей Турции данные о возможном распространении вируса коксаки среди российских туристов. Речь идет об отеле в Белеке, где, по сообщениям отдыхающих, заболели несколько человек, в том числе дети. Аналогичный запрос направили и в Ассоциацию туроператоров России. Туристам рекомендуют тщательно мыть руки, пить только бутилированную или кипяченую воду, хорошо промывать овощи и фрукты, избегать контактов с заболевшими. Краснодарский край попал под массированную атаку украинских беспилотников. В ряде городов выявлены повреждения различных объектов. Обломки беспилотников повредили жилые дома в Краснодаре. Обошлось без пострадавших. Кроме того, в краевом центре после падения дрона в складском комплексе вспыхнул пожар. В результате ранения получили 3 человека. И еще один инцидент произошел в Армавире. На территории одного из местных предприятий началось возгорание. Беспилотники ударили по складскому комплексу в Невинномысске в Ставропольском крае. В результате пострадали 2 человека. После прилета дрона на объекте вспыхнул пожар. До этого глава Ставрополя писала о введении на территории всего края режима беспилотной опасности. Во Франции соцсети обяжут проверять возраст пользователей, а детям и подросткам, которым еще не исполнилось 15, запретят создавать аккаунты. До января следующего года соцсети должны будут удалить уже существующие аккаунты подростков. Кроме того, закон вводит комендантский час в соцсетях для подростков от 15 до 18, им ограничат время пользования соцсетями. Таким образом, Франция станет первой европейской страной с возрастными ограничениями для соцсетей. Ранее подобные ограничения для детей и подростков ввели Объединенные Арабские Эмираты, Австралия и Индонезия. Друзья, увлекательнейший круиз «Ретро-ФМ» продолжается. Весь вчерашний день наши путешественники провели в море на борту лайнера «Астория Гранде», но они не скучали. Днем их ждал увлекательный квиз от «Ретро-ФМ», а вечером состоялся концерт Александра Айвазова. Сегодня счастливчики прибывают на «Родос». 15 победителей суперигры «Круиз Ретро-ФМ» и их спутники прогуляются по знаменитому греческому острову, отдохнут, позагорают на пляже. Компанию им составят ведущие утреннего шоу «Первая смена» на «Ретро-ФМ» Саша Светлов и Рита Субботина. Ну а вечером всех пассажиров ждут веселье и танцы до утра на вечеринке «Ретро-ФМ». Напомню, что следить за приключениями отдыхающих можно в нашем эфире, а фото и видео из круиза «Ретро-ФМ» можно посмотреть на нашем сайте и в официальных группах радиостанции в соцсетях. И еще курсы валют: доллар 78 рублей 55 копеек, евро 89.76. А с вами остаются Олег Орлов и музыка «Ретро-ФМ». Всем хорошего дня!

0: premier rendez-vous.
1: Джо Дассен на Ретро FM с одной из лучших лирических песен, которую посвятил своей второй жене Кристин, в браке с которой музыканта родились двое сыновей. Трогательная мелодия сразу же полюбилась слушателям и до сих пор является отличным музыкальным сопровождением для романтических событий. Далее еще немного романтики этому утру добавит в летней смене на Ретро FM Владимир Пресняков и Фэнси в столице 7.35.
2: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет малооблачно, ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 32 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
6: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-217.
7: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
8: Окошкина!
9: Медицинский центр «Моя клиника» — это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
10: Моя клиника.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике Zubest знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге 17. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
13: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
14: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8-800-222-5900. Измени судьбу прямо сейчас.
15: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
2: Утреннее шоу.
16: Первая смена.
2: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

0: Можно понять героя этой песни группы No Mercy, которого реально физически ломает без любимого человека, для которого все вокруг потеряло краски, который скучает так же сильно, как пустыня скучает по дождю. Не думаю, что ведущие утреннего шоу «Первая смена» Саша Светлов и Рита Субботина уже прям успели соскучиться по работе в прямом эфире, ведь у них сейчас хватает работы в круизе «Ретро-ФМ», в который отправились со своими спутниками 15 слушателей нашей радиостанции, победители традиционной весенней круизной игры. Так что по утрам на «Ретро-ФМ» вас, друзья, пока что будет летняя смена. Меня зовут Олег Орлов. Всем доброго утра. В Москве 7:49. До конца этого часа еще послушаем Эфер Дэвида и веселых ребят. Ну а в начале следующего не пропустите новости и гороскоп.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
6: А поехали всей семьей.
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2020.

0: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк 6+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: Мир.

0: каждый день в твоих руках.
1: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
2: «Джили Сити Рэй» — современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй» — энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

0: Прощай, Подушкино царство, одеяльное государство. Здравствуй, утро красное. Летняя смена приветствует тебя. Столица 8. И тебя, человек, несущий новости в широкие народные массы, приветствуем. Вадим Ривман, собственной персоной.
1: Да, привет, Олег, привет всем, доброе утро. Итак, сотовые компании начали повышать тарифы. Информация об этом появилась на сайтах операторов и в сообщениях, направленных части абонентов. Стоимость некоторых тарифных планов выросла на 12-14%. Операторы объясняют подорожание ростом расходов, инфляцией и изменением экономической ситуации. Минцифры вместе с ФАС внимательно следят за ценами на телекоммуникации. Услуги, сообщили в ведомстве. Эксперты отмечают, что темпы роста абонентской платы ускорились по сравнению с прошлым годом. Прием заявлений в российские вузы на бюджетные места бакалавриата и специалитета завершатся 25 июля, сообщили в Миноборнауке. Льготники, олимпиадники и поступающие на целевое обучение могут подать заявление на зачисление до 1 августа, поступающие по основному конкурсу до 5 августа. После этих дат и до издания приказов о зачислении на бюджет по программам бакалавриата и специалитета реализованы дни тишины. В этот период абитуриенты не смогут отозвать свои заявления о поступлении, а также подать согласие на зачисление. По программам магистратуры дата завершения приема документов на бюджетные места устанавливается вузами самостоятельно, но не позднее 20 августа, ну а при поступлении на платные места не позднее 20 сентября. Мошенники стали создавать общественные точки доступа Wi-Fi, имитирующие реальные сети магазинов, кафе и торговых центров. Пользователи через подобные подключения рискуют передать злоумышленникам личные данные. Об этом заявил сенатор Артем Шейкин. Он также предупредил о поддельных QR-кодах со знаком доступа в интернет, которые мошенники могут наклеивать поверх настоящих. В ближайшие дни в Московской области ожидается вторая волна грибного пика после дождей. Об этом рассказал миколог Никита Комиссаров. По его словам, начало и интенсивность грибного сезона напрямую зависит от погоды. В столичном регионе уже можно найти лисички, подберезовики, белые, маслят, сыроежки и летние опята. Комиссаров отметил, что лучше всего грибы растут при температуре почвы от плюс 10 до плюс 20 градусов и влажности не менее 70%. Ну и последнее. Житель Польши обнаружил, что его одежду с бельевой веревки во дворе украл бобр из соседнего пруда. Об этом сообщает издание «Факт». У мужчины долгое время пропадали вещи, которые сушились во дворе. Он не мог понять причину, пока не застал виновника на месте. На его глазах бобр подбежал к бельевой веревке, сорвал с нее трусы и с добычей в зубах бросился к воде. Я стоял как вкопанный, а он еще обернулся, зашипел на меня и исчез в воде, как какой-то болотный демон, рассказал поляк журналистам. Ну что, Олег, вот такие вот они, бобры.
0: Да, ну, лично я не удивлен, зная отношение поляков к бобрам. Вообще, можно его гардеробу позавидовать, бобриному.
1: Да, может, еще у кого-то что-то снял, и, глядишь, может пойти уже на бал. Но у меня здесь еще курсы валют на сегодня. Доллар 78 рублей 55 копеек, евро 89,76. А далее Олег Орлов и летняя смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем удачного дня.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Как же здорово чувствовать, что рядом с тобой есть человек, который напоминает солнце, который согревает своим теплом и светом. Рок-острова в летней смене на Ретро-ФМ. Ну а далее на очереди астрологический прогноз на этот день.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня среда, 22 июля. День потребует душевного тепла и искренности. С близкими надо постараться говорить честно, без хитростей. Овны, помните о том, что четкие письменные договоренности о совместных делах работают лучше устных соглашений. Тельцам возникающие острые вопросы в отношениях с партнерами поможет решить спокойный диалог. Близнецы будут в состоянии справиться с большим количеством дел, особенно если разделить их на небольшие части. Раки, не избегайте возможности разобраться в том, что давно откладывали. Львы, тревоги первой половины дня найдут успокоение через поддержку близких во второй половине. Девы, приятный и гармоничный фон разговора сегодня поможет мыслить острее и точнее. У весов после обеда появится возможность приобрести то, что вам давно хотелось. Скорпионам сегодня будет проще договориться в вопросах, которые касаются лично вас. Стрельцы, погрузитесь в себя, найдите ответы на самые важные вопросы. Козерогам осложнения в общении создадут эмоциональность или небрежность в словах. Аккуратнее. Водолеям звезды прогнозируют благоприятный фон для укрепления деловых отношений, так что используйте этот момент. И, наконец, рыбы. У вас сегодня может обостриться интуиция. Вопросы, которые вы долго откладывали, потребуют срочного ответа. Решайте, отвечайте. Всем хорошего дня.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Albano и Ramina Power о том, что чувствуешь, когда любовь не приходит, а уходит. Излишней сентиментальностью чувства уже не отличаются. Надеюсь, герои этой песни обойдутся без крайностей в выяснении отношений. Ну а мы с легкой романтической улыбкой продолжаем встречать утро по песне любимых артистов. Это «Летняя смена» на Retro FM в Москве в 8.18. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую.
1: «Летняя смена» с 7 до 11 на Retro FM. Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе будет малооблачно. Ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 32 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
5: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
7: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320 0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
9: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
10: Высота Римстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
11: Спонсор следующего часа ООО «Интерио».
12: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
13: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
12: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
13: Королева 1D.

0: От хорошей бодрой мелодии утро становится намного приятнее, свежее, ярче. А сейчас еще и белых пятен в истории этого дня должно стать меньше, потому как здесь, на Ретро-ФМ, пришло время главных новостей этой среды.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Госдума окончательно приняла закон, который обяжет банки и микрофинансовые организации уведомлять россиян о новых кредитах через госуслуги. Сообщение должно прийти в личный кабинет в течение 15 минут после заключения договора. В нем укажут сумму займ, процентную ставку, срок возврата и возможность отказаться от кредита, если действует период охлаждения. Новые правила помогут быстрее узнавать о займах, оформленных мошенниками на чужое имя. Закон вступит в силу 1 октября следующего года. Компания «Дунэнерго» опубликовала график отключения света в Ростове. Так, сегодня с 9 утра до 5 вечера без света останутся переулок Аэроклубовский, улица Циолковского, Араратский, Матаяно-Мичуринская, Макарова объединения, Одесская, Челябинская, Таганрогская, Тульская и переулок Авиамоторный. В Ростовской области продолжается масштабная подготовка общественных наблюдателей к единому дню голосования. Об этом сообщается на сайте Донского правительства. На данный момент обучение прошли уже более 3000 человек в 12 муниципальных образованиях региона. Члены Общественной палаты Ростовской области и Общественного штаба по наблюдению за выборами проводят выездные семинары для будущих наблюдателей. Всего к сентябрьским выборам планируется подготовить свыше 6000 человек, которые будут следить за ходом голосования на всех избирательных участках региона в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. Главный врач Ростовской областной клинической больницы Вячеслав Коробко покинул свой пост. Отныне он снова возглавит Центр хирургии, координации донорства, ради создания которого он и перешел в 2005 году из Ростовского онкоинститута в РОКБ. Бывший главврач поблагодарил всех сотрудников, с которыми он смог сделать больницу ведущим медучреждением области. В Ростовской области растет число граждан, объявивших себя банкротами. Об этом говорилось на заседании Президиума областного арбитражного суда, на котором подводились итоги работы за первое полугодие этого года. За указанный период в суд поступило 9444 таких обращения. Это почти на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. И на 35% больше показателя первого полугодия 2024 года. Всего в арбитраже рассмотрено свыше 10 тысяч дел о личном и корпоративном банкротстве. О курсе валют: доллар 78 рублей 55 копеек, единая европейская валюта 89 рублей 76 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ну, вообще тревожный симптом. Белая вьюга в июле месяце. Хорошо, что встретить ее можно только в этой песне. И отгулять лето у нас получится, по крайней мере, я на это надеюсь, в нормальных, привычных условиях. Вокально-инструментальный ансамбль «Синяя птица» в летней смене на Ретро-ФМ. Минутки через три нам споют «Смолки», «Ласковый май» и группа «Роксет» в столице 8.35. Оставайтесь с нами, друзья.
1: С новым летним утром. Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе будет малооблачно, ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 32 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
7: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
8: Вечеринка.
1: Ровно в 21.00.
9: Лучшие танцевальные хиты
1: в неповторимом миксе.
9: Вечеринка Retro FM.
2: Retro FM.

0: привет из середины 70-х от группы «Смоуки». Living next door to Alice. Живя по соседству с Элис. История паренька, влюбленного в соседку, которая заканчивается сожалением о том, что он так и не решился, а может, просто не успел признаться ей в своих чувствах до того, как она уехала. Мораль. Все надо делать вовремя, друзья. Решительности вам в достижении ваших целей в жизни. Всем, кто на пути к отличному утреннему настроению, помогает летняя смена на Ретро-ФМ 8.48 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. До конца этого часа послушаем Александра Иванова с группой «Ронда» и «Бонни М». А в начале следующего у нас выпуск новостей и гороскоп. Не пропустите!
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
6: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
7: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-М.ру». Реклама ООО «ПТ» не оферта.
8: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: Промо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО Альфа-банк.
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».

0: 9 часов в Москве. Кто сказал, что утро добрым не бывает? Бывает. Делаем его таким вместе с летней сменой. В начале часа, надеюсь, нас задобрит хорошими новостями. Вадим Римман, утро доброе.
1: Да, разные новости, но вначале о серьезном. Итак, во Владивостоке ликвидируют сейчас последствия аварии на линиях электропередачи. Из-за этого без света остались около 88 тысяч горожан. В городе зафиксировано аварийное отключение двух ЛЭП. В зону отключения попали 522 многоквартирных и 215 частных жилых домов. На месте происшествия сейчас работает ремонтная бригада энергетиков. К тушению логистического комплекса в Краснодаре, загоревшегося после атаки беспилотников, привлекут вертолет. Ранее местные власти сообщали об атаке дронов на склады в Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края без уточнения, какой компании принадлежат эти логистические объекты. Сообщалось, что в обоих городах в результате налетов возникли возгорания. Но позже глава Wildberries Татьяна Ким заявила, что дроны атаковали логистические центры именно этой компании. По данным оперштаба, в Краснодаре пострадали 3 человека из-за атаки, в Невинномысске за медпомощью обратилось 5 человек. Минцифры предложила проработать возможность использования биометрических данных для подтверждения подозрительных финансовых операций, совершаемых дистанционно. Документ предусматривает усиление защиты граждан и бизнеса от кибермошенничества, а также совершенствование механизмов взаимодействия государственных органов и организаций в этой сфере. Дональд Трамп одобрил ядерное соглашение с Саудовской Аравией. Документ позволит ближневосточному государству в будущем обогащать уран на своей территории. Соглашение рассчитано на 30 лет и, по оценкам, может стоить десятки миллиардов долларов. Ожидается, что документ вызовет споры в Конгрессе, где многие выступают против распространения ядерных технологий на нестабильном Ближнем Востоке. Ну и последнее. 10-метровую башню из чак-чака весом более 4,5 тонн построили в Казани. Таким образом, башня побила сразу 2 рекорда по тяжести и по высоте. После торжественной фиксации фирменное татарское угощение смогли попробовать все желающие. Замглавы комитета по развитию туризма Казани Алия Жаворонкова отметила, что чак-чак по праву считается одним из главных гастрономических символов столицы Татарстана. Подобная инициатива – это отличный способ еще раз показать и рассказать о нашем национальном лакомстве. Создание 10-метровой башни из чак-чака – это нетривиальный формат, который позволяет познакомить туристов с культурой через такие яркие неформальные события, подчеркнула она. Ну что, Олег, любишь чак-чак?
0: Обожаю. Был примерно в тех краях недавно, поправился на чак-чаковой диете в отпуске килограмма на 1,5-2.
1: Ну, не побил свой собственный рекорд?
0: Нет, далеко.
1: Ну, отлично. А у меня здесь еще курсы валют на сегодня. Доллар 78 рублей 55 копеек, евро 89,76. Далее Олег Орлов и летняя смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ с новым летним утром.

0: кто-то делает это довольно редко, но, тем не менее, прекрасно понимаю тех наших слушателей, кто постоянно сверяет каждый свой шаг с советами астрологов. Иногда немного и самостоятельности, правда, не помешает. Тем более, что сами звезды против этого бывают не против. Ну, а все звездные за и против, как всегда в это время, в гороскопе, здесь, в летней смене на Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Среда, 22 июля на календаре. День потребует душевного тепла и искренности. А с близкими надо постараться говорить честно и без хитростей. Овны, помните о том, что четкие письменные договоренности о совместных делах работают лучше устных соглашений. Тельцам возникающие острые вопросы в отношениях с партнерами поможет решить спокойный диалог. Близнецы будут в состоянии справиться с большим количеством дел, особенно если разделить их на небольшие части. Раки, не избегайте возможности разобраться в том, что давно откладывали. Пора! Львы, тревоги первой половины дня найдут успокоение через поддержку близких во второй половине. Девы, приятный и гармоничный фон разговора сегодня поможет вам мыслить острее и точнее. У весов после обеда появится возможность приобрести то, что вам давно хотелось. Скорпионам сегодня будет проще договориться в вопросах, которые касаются лично вас. Стрельцы, погрузитесь в себя, найдите ответы на самые важные вопросы. Козерогам осложнения в общении создадут эмоциональность излишняя или небрежность в словах. Водолеям звезды прогнозируют благоприятный фон для укрепления деловых отношений, так что используйте этот момент. Ну и, наконец, рыбы. У вас сегодня может обостриться интуиция. Вопросы, которые вы долго откладывали, потребуют срочного ответа. Всем хорошего дня!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Какие все-таки интересные и красивые места есть на планете. Некоторые настолько хороши для туриста, что о них слагают песни. Вот, например, город Гранада и Андалусия со своим средиземноморским побережьем в общем и целом. Приятное курортное место в Испании, где даже зимой термометр редко опускается ниже плюс 10. О котором нам поведал дуэт Бакара в летней смене на Ретро-ФМ 9.19. В Москве меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую. Далее бодрить нас будут Михаил Боярский, Мари-Клэр Дюбальдо и новости в середине часа.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет малооблачно, ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 32 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
5: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные дни еще будут поверить.
1: Воровайки.
7: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00. 18+.
8: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация. На сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
12: Проверяем знаменитости на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
12: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
12: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
12: Подробности на сайте retrofm.ru.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Зато малая медведица где-то поблизости резвится. У звезд ведь зачастую все как у простых людей. И сложно, и просто одновременно. Михаил Боярский в летней смене на Ретро FM в столице 9.30. С главными событиями этого дня нас продолжает знакомить Вадим Ривман. Утро доброе.
1: Да, обязательно познакомлю. Доброе утро. Итак, 10 человек получили травмы в результате атаки беспилотников на логистический склад в Краснодаре. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Он уточнил, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще один в состоянии средней тяжести. Остальным шестерым жителям оказана помощь в амбулаторных условиях. Спасатели продолжают тушение пожара, который начался после падения фрагментов беспилотников на территорию логистического склада. Также Кондратьев добавил, что один человек погиб в результате атаки дронов на город Армавир Краснодарского края. Роспотребнадзор запросил у властей Турции данные о возможном распространении вируса коксаки среди российских туристов. Речь идет об отеле в Белеке, где, по сообщениям отдыхающих, заболели несколько человек, в том числе дети. Аналогичный запрос направили и в Ассоциацию туроператоров России. Туристам рекомендуют тщательно мыть руки, пить только бутилированную или кипяченую воду, хорошо мыть овощи и фрукты, избегать контактов с заболевшими. Мошенники стали создавать общественные точки доступа Wi-Fi, имитирующие реальные сети магазинов, кафе и торговых центров. Пользователи через подобные подключения рискуют передать злоумышленникам личные данные. Об этом рассказал сенатор Артем Шейкин. Он также предупредил о поддельных QR-кодах со знаком доступа в интернет, которые мошенники могут наклеивать поверх настоящих. Друзья, увлекательнейший круиз Ретро FM продолжается. Весь вчерашний день наши путешественники провели в море на борту лайнера Астория Гранда, но они не скучали. Днем их ждал увлекательный квиз от Ретро FM, а вечером состоялся концерт Александра Айвазова. Сегодня счастливчики прибывают на Родос. 15 победителей суперигры круиз Ретро FM и их спутники прогуляются по знаменитому греческому острову, отдохнут, позагорают на пляже, ну а вечером всех пассажиров ждут веселье и танцы до утра на знаменитой вечеринке Ретро FM. Олегу Газманову 75. Сольной карьерой будущий народный артист России занялся в конце 80-х. В 88-м он написал для своего сына Родиона песню «Люси», которая стала очень популярной. В 90-е песням Газманова «Есаул», «Господа офицеры», «Эскадрон» и многим-многим другим подпевала вся страна и продолжает подпевать до сих пор. Песни Газманова поют также многие звезды отечественной эстрады, в числе которых Валерий Леонтьев, Дмитрий Маликов, Татьяна Овсиенко, Лариса Долина и многие другие. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 78 рублей 55 копеек, евро 89.76. А с вами остаются Олег Орлов и летняя смена на Ретро FM. Я желаю всем удачного дня.

0: Всем красоткам посвящается этот музыкальный привет с пожеланием цвести и радовать окружающих, нас, мужчин, в первую очередь, долгие-предолгие годы. Рой Орбисон в летней смене на Ретро-ФМ. Встречайте утро вместе с нами. Друзья, у нас есть все, что помогает проснуться в хорошем настроении. Через несколько минут будем подпевать Игорю Николаеву и группе Bad Boys Blue. Сверим часы в Москве 9:36.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет малооблачно, ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 32 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
8: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
9: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
10: Ретро-ФМ.

0: Как шутят некоторые дамы, мы, женщины, не можем нравиться всем, ведь не у всех мужчин хороший вкус. Ну, а те, у кого он есть, все в этой жизни стараются делать ради любви. Как герой этой песни Брайан Адамс и Стинга Рода Стюарта, которая впервые прозвучала в начале 90-х в голливудской истории про трех мушкетеров. 9:49 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Здравствуйте. Напомню, что до конца августа каждому буднему утру с вами на Ретро-ФМ радуется летняя смена. Наслаждаемся теплыми летними деньками под песни любимых артистов. Совсем скоро Сандра и Андрей Миронов с историей про остров невезения из бриллиантовой руки. Оставайтесь с нами.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ». Не оферта.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
7: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
8: В ленте.
9: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
12: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
13: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
14: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
15: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
16: АО «Альфа-банк» 6+.
17: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
18: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение.
19: Будь в курсе наших проектов и событий.
20: 12+.
2: Ретро-ФМ.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по по такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в них.

0: столице 10 часов. Лучшие украшения жизни, отличное настроение. Заряжайтесь им вместе с летней сменой. В начале часа наш эфир украсит голос Вадима Ривмана. Слушаем новости.
1: Да, спасибо. Расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, сегодня утром в Маниле стартовал саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Одно из главных дипломатических событий этой недели. Его начали с совещания министров иностранных дел в формате «Россия-АСЕАН». Для нашей делегации, во главе которой министр иностранных дел Сергей Лавров, повестка ожидается насыщенной. Предстоит множество встреч с партнерами, обсуждение ключевых вопросов международной повестки. На Ставрополье объявили режим ЧС после атаки дронов на логистический комплекс в Невинномысске в зоне пожара. На логистическом комплексе объявили режим чрезвычайной ситуации локального уровня. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По его словам, режим ЧС позволит привлечь дополнительные ресурсы для ликвидации последствий происшествия. Сейчас идет борьба с огнем. На объекте начинает работу пожарный вертолет МЧС. В результате происшествия одного человека госпитализировали. Сотовые компании России начали повышать тарифы. Информация об этом появилась на сайтах операторов и в сообщениях, направленных некоторым абонентам. Стоимость некоторых тарифов планов выросла на 12-14%. Операторы объясняют подорожание ростом расходов, инфляцией и изменением экономической ситуации. Минцифры вместе с ФАС внимательно следят за ценами на телеком-услуги, сообщили в ведомстве. Эксперты отмечают, что темпы роста абонентской платы ускорились по сравнению с прошлым годом. Во Франции соцсети обяжут проверять возраст пользователей, а детям и подросткам, которым еще не исполнилось 15 лет, вообще запретят создавать аккаунты. До января будущего года соцсети должны будут удалить уже существующие аккаунты подростков. Кроме того, закон вводит комендантский час в соцсетях для подростков от 15 до 18 лет. Им ограничат время пользования соцсетями. Таким образом, Франция станет первой европейской страной с возрастными ограничениями для соцсетей. Ранее такие ограничения для детей и подростков ввели в Объединенных Арабских Эмиратах, Австралии и Индонезии. Ну и последние японские изобретатели придумали замену кондиционеру. Холодильник для людей. Персональная охлаждающая кабина предназначена для быстрого снижения температуры тела в условиях экстремально высоких температур. Внутри минус 15, а в зону головы и шеи дует поток воздуха еще на 10 градусов ниже. Стоимость кабины примерно 700 тысяч рублей на наши деньги, а энергия она потребляет даже меньше, чем мобильные системы кондиционирования. Разработчики считают, что устройство подойдет не только для промышленных предприятий, но и для массовых мероприятий, школ и торговых центров. Ну что, Олег, нам такая кабина нужна?
0: Ты знаешь, для такого лета, который мы с тобой наблюдаем из окна нашей студии, да, мне кажется, такой холодильник не особо актуален. Хватит и прохладительных напитков, хватит, которые можно найти в обычном холодильнике.
1: К тому же еще и простудиться можно. Ладно, я о курсах валют лучше расскажу еще. Курс доллара на сегодня 78 рублей 55 копеек, евро 89.76. Далее летняя смена. И Олег Орлов на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.
2: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро-ФМ.

0: А ведь это не единственная песня в репертуаре Жени Белоусова, посвященная девочке синеглазой. А вкусы, конечно, не спорят, но я соглашусь с теми, кто утверждает, что в голубых бездонных глазах утонуть – дело нехитрое, с легко прогнозируемыми последствиями для души и сердца. Ну, лишь бы все взаимно было.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Каким будет сегодняшняя среда, что от нее ждать? Узнаем из гороскопа на Ретро-ФМ. Этот день потребует душевного тепла и искренности. С близкими постарайтесь говорить честно, без хитростей. Овны. Четкие письменные договоренности о совместных делах будут работать лучше устных соглашений. Тельцам. Возникающие острые вопросы в отношениях с партнерами поможет решить спокойный диалог. Близнецы будут в состоянии справиться с большим количеством дел, особенно если разделить их на несколько частей. Раки, не избегайте возможности разобраться в том, что давно откладывали. Львы, тревоги первой половины дня найдут успокоение через поддержку близких во второй половине. Девы, приятный гармоничный фон разговора сегодня поможет мыслить острее. У весов после обеда появится возможность приобрести то, что вам давно хотелось. Скорпионам сегодня будет проще договориться в вопросах, которые касаются лично вас. Стрельцы, погрузитесь в себя, найдите ответы на самые важные вопросы. Козерогам осложнения в общении создадут эмоциональность или небрежность в словах. Водолеям звезды прогнозируют благоприятный фон для укрепления деловых отношений, так что используйте этот момент. И, наконец, рыбы. У вас сегодня может обостриться интуиция. Вопросы, которые вы долго откладывали, потребуют срочного ответа. Всем хорошего дня!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Майкл Джексон – легенда, настоящий король поп-музыки. Таких, как он, больше нет и, наверное, не будет, ну, по крайней мере, довольно долго. Но есть и другие любимые нами артисты, каждый из которых в чем-то уникален, чьи песни мы слышим на Ретро-ФМ. Кстати, слушать нас можно не только с помощью радиоприемника или в интернете. Недавно появилось новое приложение под названием «Радио Хаб», где также можно слушать свою любимую музыкальную волну. Быстро и удобно, никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. И все это бесплатно и без регистрации. Так что ищите, скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. В Москве 10:19, я Олег Орлов, желаю всем отличного настроения и успешных дел. Продолжаем встречать утро среды вместе с летней сменой на Ретро-ФМ.
1: С новым летним утром. Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе будет малооблачно, ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 32 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
5: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные денёжки еще будут поверить.
1: Воровайки.
7: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00. 18+.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020. 28 года.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

0: Группа ATC в летней смене на Ретро FM. И наиболее известная их работа, работа коллектива, самая первая, кстати, песня Around the World. Кавер на российский хит, песенка группы «Руки вверх». Надеюсь, вы ее узнали.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Минцифры предложила проработать возможность использования биометрических данных для подтверждения подозрительных финансовых операций, совершаемых дистанционно. Это следует из проекта «Доктрины по борьбе с киберпреступлениями», опубликованного ведомством на своем сайте. Документ предусматривает усиление защиты граждан и бизнеса от кибермошенничества, а также совершенствование механизмов взаимодействия государственных органов и организаций в этой сфере. Более 6 тысяч семей в Ростовской области каждый месяц получают выплату на полноценное питание для беременных женщин и кормящих матерей, детей в возрасте до 3 лет из малоимущих семей. Об этом сообщает региональное правительство со ссылкой на министра труда и социального развития Ирину Шувалову. Размер выплаты ежегодно индексируется. В этом году он составляет 1500 рублей. Средства начисляют женщине, состоящей на учете в медорганизации в связи с беременностью, кормящей матери и родителю ребенка в возрасте до 3 лет. Деньги полагаются с месяца подачи заявления. Со всеми необходимыми документами поступают в течение обозначенного в законном порядке периода. Обратиться за назначением вышеуказанной меры социальной поддержки граждане могут в орган социальной защиты населения, МФЦ или через портал госуслуги. Донские спортивные школы и секции будут принимать детей с 5 лет. Это связано с конкуренцией по числу спортсменов в олимпийских дисциплинах, сообщает ТАСС со ссылкой на президента Федерации спортивной борьбы Ростовской области Вартеса Самургашева. Как отметил олимпийский чемпион, в настоящее время сложность заключается не только в том, чтобы привить ребенку интерес к борьбе, но и в том, чтобы удержать его в этом виде спорта. Хоккейный Ростов не будет принимать участие в сезоне 2026-27 чемпионата России ВХЛ. Клуб заявил, что не может дать финансовых гарантий. Об этом сообщили пресс-службе лиги. Изначально команда заявилась на чемпионат, имея средства для участия. Однако впоследствии, как отметили, ВХЛ сообщила, что источники финансирования изменились. Теперь в Олимпэт чемпионате России по хоккею ВХЛ сезона 2026-27 выступит 31 команда. Ранее сообщалось, что на поддержку профессиональных клубов с бюджета Ростовской области направили 500 миллионов рублей. О курсе валют: доллар 78 рублей 55 копеек, единая европейская валюта 89 рублей 76 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего дня.
1: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

Теперь сижу я рот разинув. Когда выходишь ты к доске, не знаю, что с тобой случилось, но точно знаю лишь одно: ты чудом вдруг переменилась, ты вдруг переменилась.

0: Всем, кому надо до кого-нибудь дозвониться, как герой этой песни, желаем удачи. А у нас должно получиться связаться с ведущими первой смены Сашей и Ритой, которые находятся в путешествии по Черному и Средиземному морям. Узнаем все подробности и планы наших путешественников на этот день. Дальше с круиза Retro FM буквально через несколько минут в нашем эфире. В столице 10:35.
1: Летняя смена на Retro FM. Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет малооблачно, ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 32 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2. Окошкина.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация. На сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
8: Утреннее шоу.
9: Первая смена.
8: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Retro FM.
9: Первая смена.
8: Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
9: Первая смена. Retro FM.
1: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: Круїз Ретро FM. Дайджест.
1: Доброе утро от первой смены.
2: Привет.
1: Это Саша и Рита. Есть первый концерт. Да-да-да, вчера мы это сделали.
2: Ну, точнее, это, конечно, сделал прекрасный Саша Айвазов.
1: Не обошлось без приятных сюрпризов. Артист исполнил не только свои знаменитые хиты, но и несколько композиций других любимых исполнителей ретро-ФМ.
2: Слушайте, где-то было очень танцевально и зажигательно, а где-то прям трогательно до мурашек.
1: Потом мы снова зажгли на вечеринке ретро-ФМ.
2: Ну а сегодня у нас начинается знакомство с Грецией. Мы прибыли на Родос, идем загорать, плавать и, конечно, наслаждаться лучшими видами этого острова.
1: Вечером вернемся на Асторию Гранд и обязательно обо всем вам расскажем.
2: Следите за дайджестом круиза ретро-ФМ.
0: Круиз ретро-ФМ. Дайджест.

Как шутят пессимисты, если во время летнего отпуска всегда стояла хорошая погода, то это был не ваш отпуск. Надеюсь, ваш отпуск, товарищи отдыхающие, добавляет вам оптимизма, как и погода. За вашим окном, товарищи работающие. Ну и абсолютно всем слушателям, пока утреннее шоу «Первая смена» в творческой командировке в круизере от РФМ, настроение по будням поднимает летняя смена с 7 до 11 утра. 10:48 время московское. Я Олег Орлов. На этом прощаюсь с вами до завтра.

0: Ставки по вкладу и накопительному счету.
1: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtv.ru. Банк ВТБ, ПАО, 0+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
4: АО Альфа-банк 6+.
5: Любимой музыки много не бывает.
6: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение
5: и включай интернет-потоки Retro FM.
7: 12+.

you come, and you have left me. I had to learn how much it hurts.

0: Московское время. 11 часов. Среда, 22 июля. Поехали. Ну как, поехали. Вот она сразу первая остановка. Это новости на Ретро-ФМ. Дмитрий Королев пришел рассказать о главном. Дмитрий.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Замедление инфляции и снижение темпов кредитования сформировали объективные предпосылки для смягчения денежно-кредитной политики Банка России. Об этом сообщил глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Он уточнил, что деловое сообщество хоть и готовится к различным сценариям решения по ключевой ставке, включая ее сохранение на текущем уровне, но все же надеется на дальнейшее снижение. В Минпросвещение сообщили о возврате денег за коммерческие путевки в АРТЭК. Об этом заявил глава министерства Сергей Кравцов. Отмечается, после возобновления полноценной работы АРТЭКа заявки детей, которые не смогли попасть в детский центр, будут рассмотрены в приоритетном порядке. Ну и напомню, работа Международного детского центра была приостановлена из-за мер безопасности после массированной воздушной атаки беспилотников ВСУ на объекты в Крыму. Свердловская область приходит в себя после мощного паводка. Дожди прекратились, но обстановка остается сложной. В 14 муниципальных образованиях по-прежнему действует режим чрезвычайной ситуации. Потоплено около 400 жилых домов. В регионе развернуто 4 пункта временного размещения. Тем временем в Алтайском крае из-за урагана без света остались 44 населенных пункта. Об этом сообщает региональное управление МЧС. Ураганный ветер с порывами до 33 метров в секунду также повредил крыши домов и повалил деревья. В одном из районов выпал град размером со сливу. Последствия непогоды на местах ликвидируют спасатели. 80% российских мужчин спокойно относятся к собственным ошибкам. 39% видят в них инструмент для саморазвития. Еще 21% считают промахи частью жизненного пути. 1/5 готовы их признать только перед теми, кто заслужил их доверие. Газета «Ру» публикует результаты очередного любопытного исследования. Также, согласно опросу, 32% мужчин считают, что демонстрация своих несовершенств делает их более человечными. И о валюте на эту среду. Доллар 78 рублей 55 копеек, евро 89.76. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ встречайте Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Кто-то тихо постучал, я ему открыла дверь. Ну, как будто понятная логика человеческая. Ой, а давайте мы тоже так сделаем. Давайте я постучу, вы мне откроете или нет сейчас? Тук-тук. Ну, открывайте, что сидите-то? Видите, пришел к вам в гости. Юрий Гурьянов и Retro FM. Слушайте, я с собой столько всяких хороших привел песен, так что, ну, не откройте, сами виноваты будете. Очень скоро с нами песня из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию». Легендарная певица Сиси Кейч тоже на подходе, и пару сюрпризов еще тоже будет. Это Retro FM. 11 часов и 19 минут московское время.
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе поговорим про народного артиста России Валерия Леонтьева. Как начиналась его карьера? И при чем тут Сергей Минаев? Расскажу в субботу в 13:00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет малооблачно, ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 32 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
5: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
6: Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Вани Дмитриенко твой.
5: Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
7: Категория 18+.
8: Лечение грыж позвоночника без операции. В клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрология. Телефон 285-307. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
10: Я прочитаю в глазах твоих.
9: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
11: Славные денёчки еще будут поверить.
9: Воровайки.
12: А я такая из Ростова-на-Дону.
9: Сбор гостей в 17:00. 18+.
13: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
14: Вечеринка Retro FM.
15: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
16: Лучшие танцевальные хиты
15: в неповторимом миксе.
17: За 4 моря, за 4 солнца.
16: Каждый день
15: ровно в 21:00.
16: Вечеринка.

0: 11:35 московское время. Это знаменитый Ник Кершоу, не менее знаменитая The Riddle. Значит, загадка по-нашему. Ну, я загадку сейчас загадаю, в принципе, наверное, несложную. Значит, на ретро начинается, на FM заканчивается. Как вам такое? Сложно? Отгадали? Молодцы. Вот вам за это музыка классная. Дальше сегодня в среду с нами Ля Буш, Александр Барыкин. Ну и кое-что еще обязательно тоже прозвучит. В Москве еще раз 11:36.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет малооблачно, ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 32 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
4: Ищете надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156
5: 873. Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 542.
6: Окошкина! Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: Интернет-поток RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+. Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
3: RetroFM.

0: У всех исполнителей в приставке должно обязательно появиться что-нибудь на вроде лабуши, ну или там на каких-то других языках. Так, я тоже продолжу открывать рот периодически между песнями. Меня зовут Юрий Гурьянов, но самое главное, это, конечно, музыка любимая. Та самая, которая звучит в эфире Retro FM.
1: Реклама.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.

0: Так, из последних новостей, которые случились буквально вот только что, в Москве полдень.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Сегодня утром в Маниле стартовал саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, одно из главных дипломатических событий этой недели. Его начали совещание министров иностранных дел в формате «Россия-ЕСА». Для нашей делегации, во главе которой министр иностранных дел Сергей Лавров, повестка ожидается насыщенной. Предстоит множество встреч с партнерами, обсуждение ключевых вопросов международной повестки. АСЕАН – это 11 государств. Они развиваются быстрее других стран мира. Здесь концентрирован капитал, рабочая сила и рынки сбыта. Завтра с 8 утра до 8 утра 24 июля будет прекращено водоснабжение или понижено давление в границах. Проспект Сельмаш, улица Пановой, Образцова, Металлургическая, Сержантова, включая котельную на Пановой, детский сад номер 246, прачечную, спортивную школу номер 6, лицей номер 20, городскую поликлинику номер 1 и женскую консультацию на Пановой. В Ростовской области до завтрашнего дня продлили предупреждение о высоком уровне пожарной опасности. По информации Главного управления МЧС по Ростовской области, сегодня и завтра в ряде городов и районов региона ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Среди них Ростов-на-Дону, Батайск, Азов-Новочеркасск, Буково-Зверево, Донецк, Камень-Шахтинский, Новошахтин, Шахты. Жителям Дона рекомендуют не разводить костры, не бросать в лесу горящие спички и избегать выжигания сухой травы. Хоккейный клуб Ростов не примет участие в новом сезоне ВХЛ из-за финансовых трудностей. По данным ВХЛ, у клуба изменился источник финансирования, что делает невозможным гарантированное обеспечение команды средствами. Ранее пресс-служба Ростова уже сообщала о финансовых проблемах и возможном уходе с турнира. Вероятно, ХК Ростов будет выступать в Лиге третьего уровня в российской хоккейной системе, которая находится ниже ВХЛ и КХЛ. За первые 6 месяцев этого года пригородные поезда Ростовской области перевезли почти 5 миллионов пассажиров. Это на 3,5% больше, чем годом ранее. Особенно заметный скачок произошел в июне. Рост достиг почти 9%, а электричками воспользовались более 935 тысяч человек. Больше всего в июне прибавило направление Ростов-Азов, на втором месте Лихая-Кутейникова, на третьем Ростов-Лихая. О курсе валют: доллар 78 рублей 55 копеек, единая европейская валюта 89 рублей 76 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего дня.
1: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Вот как вы думаете, итальянцы вообще могут жаловаться на погоду, в принципе? Ну, не может быть такого, что вот они там как-то что-то высказывали. Но, знаете, некоторое возмущение можно отследить. Вот судя по этой песне группы «Рики и Повери», где воспевается погода в Мексике, в Акапулько, в то время, пока в Италии, ну, как будто бы зима. Мне всегда казалось, что в итальянском языке нет такого даже слова «зима», в принципе, не существует. Посмотрел, там плюс 15, что ли, в январе бывает, ну, так, плюс-минус. Понятно. И, конечно, невыносимо холодно. Плюс 15 — это ни в какие ворота. Как они вообще там, бедняги, выживают, непонятно. Ну, то ли дело у нас в Якутии в январе минус 50 или сколько там, 60. Значит, я от таких разговоров немного подзамерз. Надо срочно музыки, согревающей в студию. Скоро будет. Меня зовут Юрий Гурьянов, это Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радиохаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радиохаб. 12+. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 33 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер северный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 Юситон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Медицинский центр «Моя клиника». Консультация опытных неврологов, лечение мигрени и головокружений. Звоните 300 0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь.
4: ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020. 28-го года.
7: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
8: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
7: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
8: Королева 1D.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
11: Ретро-ФМ.

0: Ой, goodbye, это значит до свидания. А вот если я, к примеру, не хочу до свидания, если я не хочу уходить, может, я хочу еще поработать, например. В общем, давайте так, решение принято. Никаких прощаний пока. Останусь и продолжу ставить песни классные. И вы тоже не уходите только, ладно? Ну, пожалуйста, ну, останьтесь. А то для кого я буду песни ставить? Все, оставайтесь, пожалуйста. Кстати, хотел кое-что напомнить. Программа «Ю», да, есть на Ретро-ФМ такая, замечательная. По субботам в час дня выходит в эфир. Там я рассказываю про любимых, очень известных и самых-самых классных исполнителей. Это не только исполнители, это и группы, и коллективы, и композиторы, и, в общем, талантливые люди. Так что встречаемся по субботам в 13 часов. Опять же, не говорю это не для того, чтобы прощаться, просто для того, чтобы знали. Если вдруг какую-то программу пропустили, ну, смело ищите ее в подкасте на сайте RetroFM или в мобильном приложении, ну, или в группе ВКонтакте.
1: RetroFM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на RetroFM.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 33 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер северный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
5: Окошкина!
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
6: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
7: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
8: Славные денёжки еще будут поверить.
1: Воровайки.
9: А я такая из Ростова-на-Дону, Дону-Дону.
1: Сбор гостей в 17.00, 18+.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
13: Вечеринка.
1: Ровно в 21.00.
14: Лучшие танцевальные хиты
1: в неповторимом миксе.
14: Вечеринка Ретро-ФМ.

0: Интересный факт, что вокалист, солист группы Bad Boys Blue в детстве, зовут его Джон МакКинерни, выступал на британском телевидении. Это было в 64-м году. Тогда будущая звезда исполнила знаменитую песню «She Loves You» группы Beatles. Ну а спустя пару десятилетий стал участником Bad Boys Blue. Уж не знаю, связано ли как-то то, что название группы начинается с той же буквы, что и знаменитой «Ливерпульской четверки», но тут подход прямо основательный. Тут сразу три буквы «Б», чтобы наверняка. А у нас с вами продолжается день на букву «С», то есть среда. Продолжается музыкально. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это Ретро FM.
1: Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2020.

0: Кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

0: Московское время 13 часов. Когда успел стоп натикать, непонятно. Пора. Пора знакомиться с новостями. Дмитрий Королёв сейчас все расскажет. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Несмотря на экстремальную обстановку, Центр избирком предусмотрел все необходимое для штатного проведения дистанционного электронного голосования. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, в этом году ДЭК охватит 32 российских региона. Предполагается, что в период с 18 по 20 сентября потенциально проголосовать смогут более 48 миллионов избирателей. Профессии агронома, ветеринарного фельдшера и технолога пищевой промышленности в сфере сыроварения будут востребованы как минимум до 2032 года. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. По его словам, в ближайшие годы этим направлением потребуется около 42 тысяч специалистов. Котяков отметил, что конкурс «Лучший по профессии» должен заинтересовать молодежь и показать, какие профессии сегодня дают хорошие перспективы трудоустройства. Ну а российские компании в первой половине текущего года значительно увеличили число вакансий для кандидатов старшего поколения. Больше всего спрос вырос на возрастных электриков, операторов станков и разнорабочих. Эксперты отмечают, что работодатели ценят их опыт и готовность делиться знаниями с молодым поколением. Лидерами по росту числа вакансий для старшего поколения стали Сахалинская область, Якутия и Магаданская область. В Ассоциации туроператоров России опровергли вспышку вируса Коксаки среди российских туристов в Турции. Ватор подчеркнули, что по данным туроператоров и страховых компаний, чьи полисы включены в состав турпакетов, ничего подобного не фиксируется. Ну а ранее СМИ писали, что российские туристы пожаловались на заражение детей вирусом Коксаки во время отдыха. Роспотребнадзор запросил у властей Турции, включая местный Минздрав, необходимые данные. Президент Владимир Путин поздравил народного артиста России Олега Газманова с 75-летием. Он отметил творческие достижения артиста, подчеркнул его активную гражданскую позицию и вклад в реализацию общественно значимых инициатив. Поздравления с 80-летним юбилеем от главы государства сегодня получил и балетмейстер, и художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Борис Эйфман. Путин отметил его вклад в развитие отечественной хореографической школы. И о валюте. На эту среду доллар 78,55, евро 89 рублей 76 копеек. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ с вами Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Да, да. Сейчас вычитал, что сегодня, 22 июля, отмечается Всемирный день мозга. То есть не только искусственный интеллект имеет, оказывается, свои важные даты и праздники, но и наш человеческий тоже может праздновать, ну и танцевать, видимо. Да. Хотя, судя по тому, как тяжело сегодня думается, мне кажется, мой мозг сегодня взял выходной раньше времени в честь праздника. На связь не выходит практически. Ну и ладно, нам, как говорится, не привыкать. Главное, чтобы музыка была рядом. А подумать о серьезном можно как-нибудь в другой раз. Так, что у нас там? Скоро Maroon 5 и Кристина Агилера, группа Joy. Все это и не только впереди. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это Retro FM.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: В Ростове-на-Дону плюс 30 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен дождь, ветер северный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер. Часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. Автотренд. Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
9: Я прочитаю в глазах твоих.
8: Жека.
10: Ты с ней вино.
8: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
11: Славные денёжки еще будут, поверь.
8: Воровайки.
12: А я такая из Ростова.
8: Сбор гостей в 17.00, 18+.
13: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020.
14: 28
8: года.
14: Ровно в 21.00.
15: Лучшие танцевальные хиты
14: в неповторимом миксе.
15: Вечеринка Retro FM.

0: Это суперхит 2011 года. Изначально предполагалось, что песня должна была звучать исключительно женским вокалом, который как бы восхищался движениями Мика Джаггера, но случилась именно дуэтная история. Maroon 5, то есть Адам Левин и Кристина Агилера, отлично справились с задачей. И даже более чем, кстати. Сам Джаггер очень положительно отреагировал на появление этого трека в свое время. Правда, он однажды пожаловался, что теперь, когда я прихожу в клуб, он говорит, и выхожу на танцпол, все замирают и смотрят на меня. И это оказывает дикое давление. Ну, слава, она такая штука. Так, дальше люди популярные, известные и нами любимые. Группа «Браво» Жанна Агузарова, Pet Shop Boys, Мэрилин Монро, кстати говоря, тоже появится. 13 часов и 35 минут московское время. Это Retro FM.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: В Ростове-на-Дону плюс 30 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен дождь, ветер северный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
5: Окошкина!
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
1: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Radio Hub. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. 12+.
8: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
3: Retro FM.

Это Pet Shop Boys, Go West. Ну, кто-то идет на восток, конечно, возможно, все бывает. А мы с вами движемся туда, где не нужен никакой компас и навигатор, мы дорогу и так знаем. Повернулись лицом в сторону пятницы и бегом. Остальными частями тела, стало быть, в противоположную сторону повернулись. И не забываем, конечно, по пути в Филичиту заглянуть. Все важные поводы готовим. Она уже через 10 минут. Будем передавать, поздравлять. Это счастливый час в 14 часов по Москве. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это Ретро-ФМ.

Да, все строго по расписанию. Меня зовут Юрий Гурьянов. Ну, буду капитаном на ближайшие... Сколько у нас? Ну, 60 минут. Это много. Так, 23, 24, 88 и 3, код Москвы 495. А для смс-сообщений 5533 в начале пишем Retro FM. На сайт тоже можно заглянуть. Там удобная форма для отправки есть в разделе «Филич». Там найти легко. А еще легче, наверное, найти наш канал Retro FM в Макси. И на него надо обязательно подписаться, потому что, как иначе, мы будем взаимодействовать. В общем, там есть публикация. Самая свежая, самая последняя, актуальная, посвященная «Филичте». Вот прямо под нею, под красивой картинкой, оставлять свои важные теплые слова, те, которые с вашей точки зрения должны обязательно прозвучать в этой филичите.

0: Да кто угодно мог сказать, на самом деле. Кто угодно может отправить сообщение. А я здесь своим голосом это все передам. Юлия, например, пишет. Добрый день, любимая радио Ретро-ФМ. Здравствуйте, Юрий. Прошу вас побыть немного волшебником. Ой, это я люблю. Сейчас, погодите, палочку свою волшебную распакую, достану. И буду ей махать всю филичту. Ладно, серьезно, поехали. Так, побыть волшебником и передать мои поздравления с днем рождения моей племяшки. Ей будет очень приятно услышать от вас. Сегодня ей исполнилось 10 лет. От всей души свою любимую, самую добрую, милую девочку прекрасную Валерию поздравляю с днем рождения. Желаю удачи и радости каждую минуту. Счастья столько, сколько капель в океане. Пусть тебя окружают вокруг добрые и любящие люди. И пусть твоя жизнь будет как солнечное утро. Легкое, свежее, радостное. Улыбайся, мечтай, твори. Впереди тебя ждет много прекрасного. Целую в обе щечки. Твоя Юля. Ну все, так, дальше. Татьяна, передаю привет своей сестре Косачевой Анне из города Рубцовска. Узнав, что я сильно люблю вашу волну, она начала постоянно передавать мне привет через вас, за что я вам всем благодарна. Татьяна, ну вот видите как. Так. Александр Ложкин, привет, Ретро-ФМ, хорошего вечера всем и самым лучшим ведущим. Можно послушать Игоря Салтыкова «Белая ночь», люблю Ретро-ФМ. Да, конечно, можно. Я разрешаю, надо только дождаться, как в эфире зазвучит, а мы тут, знаете, хорошую музыку мы постоянно крутим, так что это легче легкого. В Москве 14 часов и 4 минуты, Феличита продолжается.
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово...

0: Приветствую всех, пишет Григорий Морозов. Сегодня день рождения у замечательного парня Морозова Кирилла, которому исполнилось уже целых 8 лет. Поздравьте, пожалуйста, и передайте привет Курской области. Спасибо. Ну, конечно, поздравляем, Кирилл Морозов. С днем рождения. Пусть все складывается так, как нужно. Так, как мечтается, так, как хочется, но чтобы все было супер-пупер. Так, Людмила пишет. Добрый день, любимая радио Ретро-ФМ. Хочу передать привет вам, конечно же, Юрий. У вас классные эфиры, спасибо. И, конечно же, всем девчонкам и мальчишкам перечислять не буду. Их много. Скоро меня сделают Wi-Fi. Буду с вами. Скучаю по вам, обнимаю. Людмила, город Первоуральск. Людмила, да, скорее пусть у вас все будет. И Вай, и Фай, и все остальное тоже. Диляр пишет. Привет, дорогая Феличита. Желаю тихой среды. Не знаю. А зачем нам тихая среда? Нет, нам хочется вот такой вот, чтобы, как группа Accent сейчас песню Кайли пела, и в том числе. Почему бы нет? Передаю привет слушателям Александру, Ане, Злате, Людмиле, Гульнаре, Наталье, Насте и всей команде Ретро-ФМ. Ой, спасибо и за привет в мой адрес. Ляра Гуртанапа написала. Владимир следующий. Здравствуйте, любимая Ретро-ФМ. Хочу передать привет семье Кладиенко и семье Кривенко. Владимир из Краснодарского края. Так, Даша, добрый день, Ретро-ФМ. Сегодня день рождения у нашей любимой мамы Людмилы. Мы ее душевно и сердечно поздравляем. Мам, желаем тебе всего самого лучшего. Здоровья побольше. Твои Саша с Дашей. Город Тюмень.
1: Ежедневно с 2 до 3. Феличита.
2: На Ретро-ФМ.

0: Татьяна. Татьяна дозвонилась к нам в эфир. Татьяна из Москвы. Здравствуйте. Татьяна. А вы же здесь. Скажите, что вы здесь.
1: Пожалуйста,
0: Татьяна, вы здесь? Алло. Алло. И все? И где? А где Татьяна? Я не понимаю. Что такое? Что случилось? Была же Татьяна. Так. Алло. Алло. Татьяна. Так, погодите. Вот, Татьяна, вы здесь?
2: Я здесь.
0: Я запутался. У нас тут новых кнопок понаставили, а я в них запутался. Вот тоже молодец. Татьяна, все.
2: А я вот звоню, говорю, и никак вот, не получается.
0: А теперь как?
2: Ну,
0: а
2: вот теперь получается. Да. Всем здравствуйте. Меня зовут Татьяна, я из города Москвы.
0: Так, хорошее начало. Что-то кому-то может быть важно, я не знаю. Вот.
2: Ну и важно, я хочу и приветы передать.
0: А давайте.
2: И поздравить людей с днем рождения.
0: Давайте.
2: Поздравляю Олега из Серебряного Бора с днем рождения. Ему 75. Я ему желаю, чтобы рыба из Бездонного озера ловилась большая, прибольшая и вкусная.
0: И золотая.
2: И приветы передаю соседу с улицы Полтавская Валентину Лёзову. Он бас-гитарист крутой. Всех люблю, обожаю. Вы самое классное радио Ретро ФМ. Всем позитива, добра, любви. Ну, много денег. Ну, вообще, классных людей, чтобы эфиры больше слушали. В общем, как-то так.
0: Татьяна, какие вас люди хорошие окружают. У вас и бас-гитаристы есть в комплекте. И радио-то какое у вас рядом с вами? Вы просто какое-то невероятное, нереальное. Просто супер-пупер. Ретро ФМ, я имею в виду, правильно? Я уже был хотел на комплименты начать напрашиваться, а вы сами. Спасибо вам большое, что с нами.
2: Спасибо вам, удачи, до свидания.
3: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе поговорим про народного артиста России Валерия Леонтьева. Как начиналась его карьера и при чем тут Сергей Минаев? Расскажу в субботу в 13:00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро ФМ.
4: Реклама.
5: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
6: Медицинский центр «Моя клиника» – это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация. На сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
10: Вечеринка Ретро-ФМ.
11: Ровно в 21:00.
12: Лучшие танцевальные хиты
11: в неповторимом миксе.
12: Вечеринка Ретро-ФМ.
13: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Это Смоки и Крис Норман с нами. Needles and Pins в Феличите. Ретро-ФМ, добрый день. Хочу поздравить своего брата Бурова Михаила Анатольевича с прошедшим днем рождения. Лучше поздно, чем никогда. Мой брат строит и собирает мощь нашей страны, корабли и подводные субмарины на легендарном предприятии «Севмаш» в городе Северодвинске. Хочу пожелать тебе, брат, богатырского здоровья, семейного счастья, уважения на работе, благополучия. Отдельный привет сестре Мырцевой Елене Анатольевне, которая сейчас слушает Феличиту со своими коллегами на работе. Это нам настрочил Роман Буров. Роман Анатольевич. Вот. Ну, тут отчество написано, поэтому, я думаю, наверное, надо по отчеству тоже. Так, Константин пишет. Хочу передать привет Станице Багаевской, Геленджику и Москве. Желаю всем легкого дня. Спасибо большое. Хотим передать привет себе любимым. Это кто у нас? Это Людмила и Алексей Богуславские. Возвращаемся из отпуска в солнечный Симферополь. Слушаем Ретро-ФМ. Ну, какие же вы молодцы. Вову Мещерякова очень люблю. Это... А кто это? Я не знаю. Он самый лучший мужчина, по мнению кого-то, кто нам написал. Я даже не знаю, кто это. Мальчик, девочка. Вообще без понятия. Хотел бы поздравить с юбилейным днем рождения мини-голова Ильдуса Динамовича. Желаю крепкого здоровья и долгих лет. Счастья, радости. Остальное все наживное по возможности. А кто опять тоже не подписано? Ну и хорошо. Алла, мой прекрасный ангел, душа моя, замечательного тебе дня. Твой ёж.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

0: Савелий написал Филичту. Здравствуйте, привет из Красноярска, города Миллионника. Я сейчас слушаю ваше радио. Спасибо. Ничего себе, сколько вас там, красноярцев. Сейчас я себе запишу, где-нибудь помечу, чтобы знать на будущее, там где-нибудь блесну знаниями, что в Красноярске миллион людей живет. Привет от Александра из Москвы. Александр Стасенко, привет в родной город Братск, где я сейчас нахожусь. Отпуск, родные рядом, что может быть лучше. Будьте рядом с родными чаще, это самые лучшие моменты. Моменты жизни. Ретро-ФМ мы очень любим, слушаем постоянно. Спасибо большое. Алсу, Ретро-ФМ, Филичта, поздравляю троих именинников с днем рождения. Любимую девушку моего сына Тимура, ее зовут Айсылу из Казани. Внучатого племянника Нигматуллина Роберта из поселка Васильево и города Зеленодольска. Ему 4 года. Любимого мужчину моей племянницы Аделины Антона из Москвы. То, что вы родились в один день, это уже особенный знак. Значит, у вас есть что-то общее, что объединяет. Желаю, чтобы этот год принес каждому из вас то, о чем вы мечтаете, чтобы все задуманное легко сбывалось, а рядом всегда были верные люди. Пусть день будет наполнен улыбками, вниманием и самыми теплыми словами. С праздником!
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
6: Окошкина!
7: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Сергей Лазарев, звери. Жми больше всех на этой неделе и тур на концерт Вани Дмитриенко твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
2: Любимой музыки много не бывает.
1: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
9: 12+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Modern Talking. Поздравляю. Олечка Васёха, с днем рождения. Желаю всего самого наилучшего. Это муж написал. Добрый день, любимая Ретро-ФМ. Прошу передать привет коллегам своим Валентине, Наталье, Роману. Рома, все будет хорошо. Желаю всем хорошего дня. Пусть для них прозвучит песня, поднимающая настроение. У нас все песни поднимают. И настроение тоже поднимает. И вообще так. Поздравляю своего любимого мужа Александра с днем рождения. Желаю счастья и счастья в жизни. Очень люблю. Жена Женя, город Балакова. Привет, город Ожерелье, для Алексея Юрьевича и Максима. Веселее работаем, мужчины. Так. Нине Богдановой, Крупениной из Севастополя. Привет, пожелания мира, здоровья, любви и удачи. Целую, Игорь из Луганска. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Хочу пожелать всем москвичам хорошего настроения и много успехов в делах. Передайте, пожалуйста, привет шеф-повару Андрею Юдину. Сегодня шеф работает, а я выходной. Этот Русун Туганов написал нам Феличиту. Теперь мы будем знать.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте

0: Натали передает большой привет Юльку из Москвы. Осталось немного до пятницы нашего мексиканского ресторана. Жаль, что не попали в круиз ретро-ФМ. Но будет у нас величитая лабуди лабудай. Ну ничего, ничего. Будет и в вашей жизни обязательно круиз. Но в конце концов у нас же круизы, они же не заканчиваются. Так, любимую подругу Светулю Рощину поздравляю с днем рождения. Желаю оставаться всегда такой же позитивной, Вера из Тулы. Добрый день. Делаю ремонт в своем домике под любимое радио. Передаю большой привет из солнечной Карачаево-Черкесии. Это Алексей нам пишет. А еще нам пишет Дмитрий, да? Здравствуйте, Ретро-ФМ. Коллеги хоккейного комплекса «Спартак» просят передать всего самого прекрасного нашему тренеру и звездочке Вячеславу Потажевичу. Пускай всегда будет солнце в его жизни. От Н. Еще следующее у нас есть сообщение от Ани. Ну, так вот, давайте по-русски. Из Нижнего Тагила. Привет моей замечательной подруге Насте. Она освещает каждый мой день своей добротой, улыбкой и теплотой, глубиной нашего общения. Музыка нас с ней связала. Мы обе слушаем ретро-ФМ. Связанные музыкой — это неплохо, это нормально. Это по-нашему, по ретро-ФМовски. Вечеринка.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на москвич-м.ру. Реклама АО «ПТ» не оферта.
6: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: Небо, скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на туту.ру 6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
3: АО «Альфа-банк» 6+.

Вот это самое обидное, конечно, да. Вишневая девятка. Комбинация ретро-ФМ. Феличте. Екатерина, привет всем из солнечного Хабаровска. Мы сейчас на даче в Сосновке. Солнышко уже село. Передаю привет мужу Владимиру, сыну Павлу и доченьке Анечке, которая сейчас слушает любимое радио. Екатерина Толочная. Ух ты, солнце село уже. Надо же, как вы все успеваете так быстро? У вас день заканчивается там в Хабаровске и во Владивостоке. Не понимаю. Так, Матвей пишет. Здравствуйте, любимая ретро-ФМ. Хочу передать привет семье Невдах из города Ростова-на-Дону. Привет Алисе Кладиенко. И хочет поздравить с наступающим днем рождения Черную Елену Владимировну. Еще хочу передать привет моей маме и папе Кладиенко Елене Владимировне и Попкову Николаю Владимировичу. Матвей из Ирклиевской. Здравствуйте, любимый ретро-ФМ, тоже Владимир. Хочу передать привет своему любимому дедушке Николаю Владимировичу Попкову. Он сейчас на работе, на обслуживании трассы М4 Дон. Ольга, следующая. Добрый день, Феличита. Хочу передать сердечный привет и пожелать хорошего настроения любимому мужу Александру в ромашку от Лёлика из Рыбинска. Ну и вот еще от Саши. Здравствуйте, ретро-ФМ. Хочу пожелать своему другу Севе из Ростова счастья, здоровья, чтобы никогда не болел и был позитивным, и чтобы у него было много денег. Ну, ничего себе, Саша, вы какой молодец, конечно. Так, привет всему радио Ретро-ФМ города Кемерово, всем родным и знакомым. Это Анна написала. Ну, и вам тоже большой привет. А еще привет Антону Веселову. Он, кстати, придет вам песни хорошие ставить. На самом деле, честно скажу, он уже пришел. Через 3 минуты приступит.

0: 15.00 в столице Народ.ФМ. В ближайшие минуты группа Джо, Евгений Белоусов и FR David. Ну а в начале часа у нас с новостями Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. В Госдуме предложили заморозить цены на основные продукты. В партии «Справедливая Россия» считают, что государство могло бы выделять субсидии торговым сетям, а те взамен не повышали бы цены на 15 социально значимых товаров. Среди них сахар, гречка, мука, яйца и молоко. Как пишет ТАСС, депутаты пояснили, что похожая практика уже действует в некоторых регионах страны, где власти помогают производителям хлеба удерживать цены. Трудности, которые создают для России на топливном рынке, носят временный характер. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на совещании по экономическим вопросам. Он уточнил, что все это не может оказать влияние на общую экономическую динамику. Также Путин заверил, что экономика России устойчива даже на фоне попыток дестабилизации извне. В Ялте открыли горячую линию для пострадавших при ударе ВСУ по многоэтажке. Об этом сообщает прокуратура Крыма. Ранее стало известно, что в результате ночной атаки БПЛА на жилой дом пострадали 17 человек. Состояние троих врачи оценивают как тяжелое. Выгорели 7 квартир, частично разрушен фасад здания. Владимир Путин подписал указ, закрепляющий особый статус и общественную значимость профессии учителя. Педагог, который проработает в профессии от 25 лет, будет присваиваться звание ветеран труда. Документ гарантирует обеспечение необходимых условий для профессионального развития учителей в течение всего периода их работы. Кроме того, правительству поручено оптимизировать требования к режиму рабочего времени учителей и объему их учебной нагрузки. Вояж по греческим местам. Сегодня участники круиза «Ретро-ФМ», в том числе и 15 победителей, которые стали обладателями путевок на двоих с полностью оплаченным проживанием на борту комфортабельного лайнера «Астория Гранта», отдыхают на золотых пляжах острова Родос и знакомятся с местными достопримечательностями. А уже завтра их ждет увлекательное путешествие на остров Миконос. Там можно будет погрузиться в мифы и тайны, которым более 1000 лет. Все подробности, а также фото и видеоотчет круиза «Ретро-ФМ» можно найти на официальном сайте радиостанции и в наших группах в соцсетях. И о валюте на эту среду: доллар 78 рублей 55 копеек, евро 89.76. Пока все, а далее встречайте Антон Веселов и ваша любимая музыка только на Ретро-ФМ. Всем отличного дня!

Как сказал один мудрец, мы в ответе за яблоки, которые надкусили. Даже за яблоки на снегу. Это Михаил Муромов на Ретро-ФМ в 15.19. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Simply Red, Наталья Ветлицкая и Джимми Саммервиль. Совсем скоро.

0: Retro.fm теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro.fm. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Новое приложение Retro.fm. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro.fm, где бы вы ни находились. Radio Hub. 12+. Retro.fm Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro.fm.
1: В Ростове плюс 32. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен дождь, ветер северный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
0: Retro.fm. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588 и ИБ Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
4: Чувствуете тяжесть в ногах? Появились сосудистые звездочки? Не ждите осложнений. Проверьте состояние вен в клинике «Мобильная медицина». До конца июля прием опытного флеболога и УЗИ вен всего 2500 рублей. Диагностика и лечение варикоза в клинике «Мобильная медицина». Максима Горького, 130. 303-26-87. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8,5 тысяч рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
7: Я прочитаю в глазах твоих.
6: Жека.
8: С ней вино.
6: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
9: Славные денёжки еще будут поверить.
6: Воровайки.
10: А я такая из Ростова.
6: Сбор гостей в 17.00, 18+.
11: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020. 28 года.
12: Утреннее шоу.
13: Первая смена.
12: По будням с 7 до 11 на Retro.fm. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
13: Первая смена.
11: Retro.fm.

0: Stars. Так называется эта песня группы Simply Red. Ну, в общем, она о звездах. Вот, собственно, звезды и, конечно, суперзвезды. Все это в программе Ю, друзья. По субботам с часу до двух дня Юрий Гурьянов рассказывает историю успеха тех, кто делал любимую музыку, ставит всем известные хиты и, что немаловажно, уникальные малоизвестные треки любимых исполнителей. Уже в эту субботу услышим программу про Валерия Леонтьева. Не пропустите программу «Ю» с часу до двух дня на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 32. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен дождь, ветер северный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
5: Окошкина.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

0: Молчание не знак согласия, молчание знак пофигизма. Поэтому они не молчат, а поют о знаках. Это Ace of Base на Retro FM в 15.49. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Стинг и мелодии Джентльменов удачи до конца этого часа.
1: Реклама.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
7: АО Альфа-банк 6+.
8: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
9: В этом весь Т.
8: И в этом весь ты.
10: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
11: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.

0: 16.00 в столице на Retro FM. Впереди Modern Talking и ансамбль «Веселые ребята». Ну а в начале часа у нас новости с Игорем Акуловым. День добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. Президент Владимир Путин заявил об устойчивости государственных финансов. В июне федеральный бюджет впервые с начала года исполнен с профицитом в 280 миллиардов рублей. Нефтегазовые доходы во втором квартале выросли на четверть. Правительство приступило к подготовке бюджета на 2027-2029 годы. Владимир Путин поручил дополнительно поддержать бюджет регионов. Ситуация с госфинансами остается стабильной. Россия будет участвовать в саммите G20 в Майами 14 и 15 декабря на высоком уровне. Об этом заявил Дмитрий Песков. Участие будет эффективным и деятельным. США, как принимающая страна, не требуют персональных приглашений. Ожидаются делегации из всех стран на уровне, который выбирает каждая страна. Вопрос о формате участия президента пока не решен. Россия остается активным участником международных площадок. Аналитики ожидают, что ЦБ в пятницу впервые за год сохранит ключевую ставку на уровне 14,25%. Однако некоторые специалисты допускают снижение до 14%. Инфляция в июне ускорилась до 6,2%. Ценовые ожидания бизнеса выросли впервые за 5 месяцев. Глава ЦБ отмечала, что пространство для смягчения сузилось. Рынок ждет осторожного сигнала от регулятора. Банк России оценит целесообразность дальнейших шагов. Сегодня пятый день круиза «Ретро-ФМ». Пассажиры «Астория Гранде», включая победителей игры на «Ретро-ФМ», прибывают на греческий остров Родос. Пассажиры прогуляются по знаменитому острову с многолетней историей. Компанией составит ведущий утреннего шоу «Первая смена» Саша и Рита. А уже вечером всех пассажиров ждет веселье на традиционной вечеринке «Ретро-ФМ». Фото и видео круиза можно посмотреть на сайте и в соцсетях радиостанции. И микрошифтинг – подход, при котором рабочий день делится на короткие блоки по 45-90 минут в зависимости от задачи уровня энергии, набирает популярность. В отличие от гибридного формата, он отвечает на вопрос «когда», а не «где» работать. Такой график позволяет совмещать работу с личными делами и сохранять продуктивность. Чаще всего его используют сотрудники с высокой нагрузкой вне работы. Жесткий график уступает место гибкости, а подобная структура становится новым стандартом. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 78 рублей и 55 копеек. Евро торгуется на отметке 89 рублей и 76 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Лето на Ретро-ФМ.
1: Чихуахуа. Чихуахуа.

0: Как говорил мой сосед дядь Федя, женщины, они такие же, как мы, только приятнее на ощупь. Приятное во всех отношениях. Мадонна на Ретро-ФМ в 16.18. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Рики Повери, Иванушки Интернешнл и Джо Кокер.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: В Ростове плюс 32. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен дождь, ветер северный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
6: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
7: «Моя клиника».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
10: Спонсор следующего часа ООО «Интерио».
11: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
12: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель. Удобная корпусная мебель. Готовые решения для комфортной жизни.
11: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
12: Королева 1D.

0: Недавно узнал, друзья, что, оказывается, вопреки распространенному мнению, есть не только вторая, но и даже третья молодость. Это когда порох в пороховницах до сих пор есть, но он уже начинает немножечко сыпаться. Это Рики Повери на Ретро-ФМ 16.34. Да, уже совсем скоро у нас Bad Boys Blue, Крис Ри и Лев Лещенко.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: В Ростове плюс 32. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен дождь, ветер северный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
6: Окошкина!
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
8: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020. 28-го года.
9: Вечеринка Ретро-ФМ.
10: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
11: Лучшие танцевальные хиты.
10: В неповторимом миксе.
12: За 4 моря, за 4 солнца.
11: Каждый день
10: ровно в 21.00.
9: Вечеринка Ретро-ФМ.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: Ретро-ФМ.

0: женщины все-таки странные люди. Они вроде как хотят равноправия, но при этом еще три четверти одеяла. О женщинах и не только. Hot Girls, Bad Boys. Это Bad Boys Blue на Retro FM в 16:48. Друзья, меня зовут Антон Веселов. Впереди на Retro FM Джо Дассен и Юрий Антонов через несколько минут.
1: Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

0: квартиру сниму на суточный ром.
1: 6+.
2: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е.
3: 12+.

0: В Москве 17.00 на Red FM. В ближайшие минуты Майкл Джексон, группа Браво и Сиси Кейдж.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро FM Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Регулярные поступления денег на банковскую карту от разных людей за оказанные услуги могут быть расценены банком как признак скрытого бизнеса. Об этом сообщили в Банке России. В таком случае финорганизация вправе запросить подтверждающие документы или ограничить проведение операции. Центробанки подчеркнули, что сам по себе такой способ не запрещен. Власти Ростова объявили конкурс на ремонт улицы Вавилова. Подрядчика ищет городская дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Речь идет о контракте на ремонт участка от улицы Шибалдаева до Вавилова 69. На указанные цели готовы выделить 155 миллионов рублей. Прежний подрядчик отказался от ремонта, а также от обновления проспекта Ворошиловского, Богатяновского спуска, улицы Первая Пролетарская. Причина – финансовые проблемы. Новые комплексы фото-видеофиксации на дорогах Донской столицы выявили порядка 17 тысяч потенциальных нарушений ПДД с начала работы. Об этом сообщает правительство Ростовской области. Зафиксированные нарушения, превышение скорости, выезд на встречную полосу, несоблюдение правил расположения транспорта на проезжей части, непристегнутый ремень безопасности, использование мобильного телефона. В Ростове-на-Дону посещаемость ряда торгово-развлекательных центров уменьшилась на 10-30% в текущем году. Об этом сообщила деловая газета «Юг». Власти связывают наблюдаемую динамику с сезонностью, масштабами объектов, локациями и составом арендаторов. Также на посещаемость влияет развитие электронной коммерции. Часть потребительского спроса смещается в онлайн-канал продажи товаров и услуг. Трудоголизм сокращает жизнь на четверть. К такому выводу пришли медики. Все дело в том, что вместе с хроническим стрессом в жизни усердного работника появляется недосып и нарушение рациона питания, что оказывает влияние на сердечно-сосудистую систему. Такой стиль жизни повышает риск инфаркта, инсульта на 30%. Для предотвращения негативных последствий врачи рекомендуют пересмотреть свои подходы к трудовому процессу, отделить рабочее время от личного и не забывать про отдых. И о курсах валют на сегодня: доллар 78 рублей 55 копеек, евро 89 рублей 76 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро FM. Всем хорошего вечера.
1: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: А между прочим, друзья, говорят, что карнавал был придуман во время очередного экономического кризиса, потому что кризис — это самое время крутиться. Крутимся под любимую музыку Ретро-ФМ, 17 часов и 19 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Ингрид, песни из «Трех мушкетеров» и Пэтти Райан. Уже совсем скоро.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе поговорим про народного артиста России Валерия Леонтьева. Как начиналась его карьера и при чем тут Сергей Минаев? Расскажу в субботу в 13:00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 32. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен дождь, ветер северный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
4: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
6: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320-0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: А почему мы так долго гуляем?
10: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
11: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920.
12: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
13: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
1: Шоу «Дорогие гости»
3: на Ретро-ФМ.
1: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
3: Автор лучшего вопроса получает деньги.
1: «Дорогие гости».
3: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
3: Ретро-ФМ.

0: soir, danse avec moi.
1: Представьте, вы нажимаете одну единственную кнопку, и перед вами открывается целый мир. Без лишних движений, без заморочек, просто волшебство. Где спрятана эта дверь, друзья? В новом приложении RetroFM. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Все это бесплатно и без регистрации. Radio Hub — наше новое приложение. Ищите и скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте RetroFM, где бы вы ни находились.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
3: Погода на Ретро-ФМ.
4: В Ростове плюс 32. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен дождь, ветер северный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2. Окошкина.
7: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
3: Утреннее шоу.
11: Первая смена.
3: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

0: Вот интересная информация к размышлению, друзья. Перетрудиться можно, а перелениться нельзя. Так что можно уже включать этот режим лени. 17:48 в столице. Рабочий день потихонечку заканчивается. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ. Сандра и ансамбль «Синяя птица» до конца этого музыкального часа.
1: Дорогие гости, на Ретро-ФМ. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: Дорогие гости.
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Реклама.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
7: АО «Альфа-банк» 6+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
4: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.

0: В Москве 6 часов вечера. На Ретро FM 3D Бонни Тайлер и ансамбль «Самоцветы».
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро FM Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Он заявил, что ситуация с федеральным бюджетом остается устойчивой. В июне его впервые с начала года исполнили с профицитом. Он составил 196 миллиардов рублей. При этом не нефтегазовые доходы во втором квартале выросли более чем на четверть. Путин также отметил, что банки стали активнее выдавать ипотечные кредиты и займы предприятиям. По оценке Минэкономразвития, в мае российский ВВП вырос на 0,3%, а трудности на топливном рынке президент назвал временными. Одной из главных задач для экономики он обозначил запуск нового инвестиционного цикла. Сегодня и завтра местами в Ростовской области ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений. По прогнозам синоптиков, на регион обрушится сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и штормовым ветром до 25 метров в секунду. Из-за непогоды увеличится вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с порывами линии связи и электропередачи. Экстренные службы призывают жителей и гостей области быть осторожными. В экстренных ситуациях звоните по номеру 112. По поручению главы региона с прошлого года на Дону проводятся совместные экологические рейды с участием правоохранительных органов и представителей Минприроды области. За этот период проведен 61 совместный рейд. В рамках мероприятия пресечена незаконная деятельность более 380 человек. В этом году составлено 125 протоколов. За несоблюдение требований при обращении с отходами наложено штрафов на сумму более 1,5 миллиона рублей. По инициативе Донского Минприроды при поддержке ЗАГС Собрания области и Госдумы рассматривается возможность конфискации транспортных средств при повторных незаконных сбросах отходов. Профессии агронома, ветеринарного фельдшера и технолога пищевой промышленности в сфере сыроварения будут востребованы как минимум до 2032 года. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Российской Федерации Антон Котяков, передает РИА Новости. По словам главы Минтруда, в ближайшие годы этим направлением потребуется около 42 тысяч специалистов. И о курсах валют на сегодня. Доллар 78 рублей 55 копеек, евро 89 рублей 76 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро FM. Всем хорошего вечера.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Вы их знаете наизусть. Вы подпеваете им в машине, на кухне. Вы любите их так, будто они ваши старые друзья. Но готовы ли вы услышать их заново? Услышать то, что не играл на радио? Узнать, с чего все на самом деле начиналось? Собственно, для этого у нас есть программа «Ю, друзья». Каждую субботу с часу до двух дня Юрий Гурьянов рассказывает историю успеха тех, кто делал любимую музыку. Ставит всем известные хиты и, что немаловажно, уникальные, малоизвестные треки любимых исполнителей. В эту субботу он расскажет нам про Валерия Леонтьева. Не пропустите. Суббота с часу до двух. Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 31 градус. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен дождь, ветер северный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Медицинский центр «Моя клиника». Консультация опытных неврологов, лечение мигрени и головокружений. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
5: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320 0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
8: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
9: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
10: Вечеринка.
11: Ровно в 21.00.
12: Лучшие танцевальные хиты
13: в неповторимом миксе.
14: Вечеринка Ретро-ФМ.

затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей, она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: Замечали такую закономерность, друзья? Чем сложнее ситуация, тем хуже заряжен мобильный телефон. Но, впрочем, есть и другие закономерности. Например, чем любимее музыка на ретро-ФМ, тем лучше настроение. А у нас звучит, как вы знаете, только самая любимая музыка. 18.34, столица. Меня зовут Антон Веселов. А впереди на ретро-ФМ Рики и Повери, дуэт Роксет, песни из большого космического путешествия и дайджест круиза ретро-ФМ Саша и Рита расскажут нам о последних новостях феерического морского путешествия. Не пропустите.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 31 градус. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен дождь, ветер северный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус в кондитерских «Золотой колос».
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2. Окошкина.
6: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: Круиз Ретро FM. Дайджест.
1: Калиспера.
2: Или просто добрый вечер из Греции.
1: Это первая смена. Саша и Рита, и сегодня мы с нашими победителями открыли для себя остров Родос.
2: Посмотрели достопримечательности, музей древности, прогулялись по улицам рыцарей, ой, загорали на пляже и даже прыгнули с вышки вместе, конечно, с криками
3: «Ретро
1: ФМ». Да, ну а еще мы видели слияние Эгейского и Средиземного моря. Ну, красотометр зашкаливает.
2: А сейчас мы уже на Астория Гранде. Немножечко отдохнем, ну и потом устроим фирменную вечеринку «Ретро ФМ». А когда проснемся, будет Миконос.
1: Берем от круиза Ретро FM все.
0: Круиз Ретро FM. Дайджест.

0: Ну вот, собственно, такого настроения, друзья, я вам и желаю этим вечером. Собственно, оно таким и будет, без сомнений, с любимой-то музыкой. Какое еще может быть настроение? Это Рики и Повери на Ретро-ФМ, 18.48. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Блонди, Владимир Пресняков. Ну, а уже в следующем музыкальном часе встречайте здесь Руслана Романова. Я же говорю вам до завтра. Пока.
1: Реклама.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
10: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторрус».
11: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
10: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
13: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
10: 12+.

0: столице 19 часов. Впереди группа Абба, руки вверх и дуэт Modern Talking в нашем эфире. Новости Игорь Акулов на Ретро-ФМ прямо сейчас. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. Госдума приняла закон о штрафах для владельцев маркетплейсов и цифровых платформ за нарушение требований закона о платформенной экономике. Штрафы составят от 50 до 500 тысяч рублей за непредоставление информации, нарушение порядка работы с партнерами, ограничение доступа к кабинету и другие нарушения. Для продавцов предусмотрены штрафы до 70 тысяч рублей, а за повторное до 200 тысяч. Закон вступает в силу с 1 октября текущего года. Ответственность будет ужесточаться за системные нарушения. В Саратовской области с 1 марта следующего года вводится 5-летний запрет на розничную продажу вейпов. Ограничения также коснутся продажи табачной продукции и сопутствующих товаров в детских лагерях, соцучреждениях, культурных заведениях и местах спортивных соревнований и зонах отдыха у воды. Запрет будет действовать до 1 марта 2032 года. Решение принято областными депутатами, мера направлена на защиту здоровья детей и подростков. Доля альтернативных способов оплаты в России достигла 33% от всех безналичных транзакций, об этом сообщил один из банков. Чаще всего россияне платят смартфоном на кассе без интернета. Число таких операций на Android выросло почти на 20%, а на iPhone на 45% за месяц. Средний чек увеличился на 12% до 805 рублей. Альтернативные способы используют для повседневных трат. Тренд на цифровые платежи продолжает расти. Круиз «Ретро-ФМ» продолжается сегодня. Наши путешественники посетили остров Родос. Завтра наступит уже шестой день путешествия на лайнере «Астория Гранде». Участники круиза, 15 победителей суперигры на «Ретро-ФМ», посетят греческие острова Миконос. Далее лайнер продолжит путь по маршруту Санторини, Волос и Амасра, а после вернется в Сочи. Сегодня вечером на борту состоится уже традиционная вечеринка «Ретро-ФМ» на открытой палубе. Подробности, фото и видео вы можете найти на сайте и в соцсетях «Ретро-ФМ». И сомнологи объяснили, что ощущение падения во сне связано с работой мозга и нервной системы. Во время быстрого сна мозг обрабатывает сигналы от вестибулярного аппарата, создавая иллюзию движения. Резкие вздрагивания при засыпании, это гипническая метания, считается нормальной реакцией и возникает на границе бодрствования и сна. Психологи также добавили, что сны о падении часто отражают потерю контроля, тревогу или неуверенность в реальной жизни. Такие сновидения могут появляться в периоды перемен, если эпизоды редкие не нарушают сон, то они безопасны. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 78 рублей и 48 копеек. Евро 89 рублей и 60 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

я тебя, ни словечко от тебя.

потерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня, но

0: у каскадеров, как я предполагаю, рабочий день, скорее всего, ненормированный. И все же, друзья, надеюсь, что к этой минуте большинство наших слушателей все-таки завершили свои дела текущие, успели сделать глоток свежего воздуха, насладиться летним закатом и настроиться на лучшую музыку. Ретро-ФМ рядом с вами. С этого часа в эфире я, Руслан Романов. Завершим эту среду вместе. Надеюсь, что не останется без внимания данное предложение. 19 часов 20 минут в Москве. Совсем скоро услышим Андрея Миронова и песню министра-администратора.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен дождь, ветер северный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
5: Пирожные мочи в кондитерских «Золотой колос». Давай, покупай мочи.
6: Лечение грыж позвоночника без операции. В клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрология. Телефон 285-307. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Высоторемстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высоторемстрой. Покупайте «Технониколь» в Высоторемстрой.
8: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320-0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
12: Спонсор следующего часа ООО «Интерио».
13: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
14: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
13: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
14: Королева 1D.
15: Шоу «Дорогие гости»
16: на Ретро-ФМ.
15: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
16: Воскресенье, час дня.
15: Подробности на retrofm.ru.
16: Ретро-ФМ.

0: Ну, кто из нас не совершал каких-то глупых ошибок в своей жизни, поет в этой композиции Гарт Гейтс. Друзья, да, без них, наверное, мы бы и не нашли тот самый верный путь в направлении истины. Такова жизнь, сэ-ля-ви, как говорится. 19.34 в столице, у нас дальше комбинация и Том Джонс, на Ретро-ФМ. Не пропустите.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен дождь, ветер северный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
7: Окошкина. Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
9: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
10: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Это группа Savage Garden и их знаменитое путешествие To the Moon and Back, что означает «до Луны и обратно». Ну, не знаем, скажут наши слушатели. После экватора трудового, а именно после насыщенной среды, мы, пожалуй, лучше по домам. И это, друзья, совершенно резонно и правильно, как мне кажется, тем более, что лучшая музыка рядом с вами, а кроме того, впереди вкусный ужин, уютный диван. Ну и на десерт еще, конечно, наша вечеринка «Ретро-ФМ» ждет всех вас, так что, по-моему, одни плюсы. Впереди Сабрина и ансамбль «Синяя птица». Не пропустите.
1: Вечеринка «Ретро-ФМ». Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Ровно в 21:00. Вечеринка.
2: Реклама.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.

0: квартиру сниму на суточный ром. 6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 90-е. 12+.
7: Retro FM.

0: столице 20.00. Далее в нашем эфире Игорь Саруханов, Таркан и Дмитрий Маликов через несколько мгновений. Прямо сейчас новости. Игорь Акулов на Ретро-ФМ. Добрый вечер.
1: Руслан, приветствую. Всем добрый вечер. Режим чрезвычайной ситуации введен в лесах в Красносилькубском районе и Малнинского автономного округа из-за природных пожаров. В регионе зарегистрировано 25 очагов на площади более 1000 гектаров, большинство именно в этом районе. Рост числа возгораний связан с аномальной жарой. Ранее, в конце июня, в лесах Ямалнинского автономного округа уже вводили режим ЧС регионального характера. Тогда огонь охватывал до 18 тысяч гектаров. К середине июля ситуация стабилизировалась, но теперь пожарная опасность вернулась. Специалисты продолжают мониторинг и тушение. В Госдуму внесен законопроект, запрещающий повышение пенсионного возраста в России до 1 января 1935 года и также предусматривающий возврат к прежним рамкам 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Документ направлен на отмену пенсионной реформы 2019 года. Инициатива закрепляет эти показатели на ближайшие годы. Законопроект будет рассмотрен в установленном порядке. С 1 сентября вступают в силу новые правила продажи пакетных туров. Туристов будут более подробно информировать о рисках, особенностях страны, правилах въезда, а также медицинских и культурных требованиях. Туркомпании должны актуализировать памятки и получать подтверждение об ознакомлении. Нововведения приводят правила соответствия системы «Электронная путевка». Также изменения затронут как офлайн, так и онлайн-продажи. Психиатры объяснили, что хронический дефицит денег и стресс перестраивают работу мозга, снижая когнитивные способности, сужая горизонт планирования до нескольких дней. Повышенный уровень кортизола подавляет активность префронтальной коры, отвечающей за планирование, и активирует центр страха. Финансовое давление сопоставимо с потерей 10 баллов IQ. В условиях дефицита человек выбирает сиюминутные траты для быстрого выброса дофамина. Восстановление контроля требует осознанности и работы с психологом. И астрофизики усомнились в ускоренном расширении Вселенной. Новые данные показывают, что расширение может не ускоряться, а наоборот замедляться, что ставит под сомнение теорию темной энергии, которая считается главной движущей силой ускорения. Ученые обнаружили признаки более сложной структуры космоса. Если это подтвердится, стандартная модель может быть пересмотрена. Темная энергия составляет около 70% Вселенной, но ее природа остается неизвестной. Пересмотр модели может изменить представление о прошлом и будущем космоса. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 78 рублей и 48 копеек. Евро 89 рублей и 60 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Вот, друзья, уже и среда стремительно завершается. Оказалось бы, мы с вами только-только вот провожали выходные. Да, под лучшую музыку время летит незаметно. Особенно, когда она рядом с вами круглосуточно. А что, так можно было, спросят многие. Давно пора, отвечу я. Скачивайте новое приложение RetroFM. Быстрое, удобное и без лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Все это бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение RetroFM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте RetroFM, где бы вы ни находились. Радио Хаб. Специально для вас.
1: Реклама.
2: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе и тур на двоих на концерт Вани Дмитриенко твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
4: Спонсор следующего часа ООО «Интерио».
5: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
6: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
5: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
6: Королева 1D.
7: Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Команда Silent Circle на Ретро FM. Хит Stop the Rain in the Night. Но в нашем прогнозе на ближайшую ночь осадки тоже присутствуют. Хотя не будем, как говорится, забегать вперед, пока дождик не предвидится. 20:34 в столице. Далее мелодия из фильма «Бриллиантовая рука» в нашем эфире.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе поговорим про народного артиста России Валерия Леонтьева. Как начиналась его карьера и при чем тут Сергей Минаев? Расскажу в субботу в 13:00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
3: Погода на Ретро-ФМ.
4: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен дождь, ветер северный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
7: Окошкина.
3: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
8: Я прочитаю в глазах твоих.
3: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
9: Славные денёчки еще будут поверь.
3: Воровайки.
10: А я такая из Ростова.
3: Сбор гостей в 17:00, 18+.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
12: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
13: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.

0: Продолжая тему, которую затрагивает Крис Норман в этой композиции, напомню желающим поохотиться на лучшие дискотечные хиты, их редкие версии, а также экстравагантные ремиксы, всех приглашаю на вечеринку Retro FM, которая состоится в нашем эфире сегодня, как, в общем-то, и всегда, в любой день недели, с 21 часа до полуночи. Всем добро пожаловать на жаркие зажигательные танцы.
1: Реклама. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
2: Geely CityRay – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely CityRay – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Интернет-поток Retro FM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

Могут петь стильные парни в синем, они же Bad Boys Blue, да в общем-то о чем угодно, но поступают они по-мужски, посвящая в данном случае один из самых ярких своих хитов, конечно же, прекрасной половине человечества. Девушки милые, это все для вас, и такие моменты, как мне кажется, игнорировать нельзя, нужно танцевать. Это вечеринка Retro FM, 21:20, время московское, я Руслан Романов. Всех приветствую, приглашаю присоединяться к нашей компании.

0: этим месяцем.
1: Реклама.
2: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Сергей Лазарев, звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт Вани Дмитриенко твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
3: Жека.
5: С ней вино.
3: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные денёжки еще будут, поверь.
3: Воровайки.
7: А я такая из Ростова-на-Дону, Дону-Дону.
3: Сбор гостей в 17.00, 18+.
8: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020. 28 года.
9: Утреннее шоу.
10: Первая смена.
9: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
10: Первая смена.
11: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Итак, друзья, еще один июльский Sunshine Day пройден. Надеемся, что лето вот такими солнечными денечками нас с вами еще порадует вдоволь. Хотя, конечно, надо признать, что влияния на небесную канцелярию не имеем ровным счетом никакого. А вот вечеринка Retro FM неизменно ежедневно радует нас с вами лучшими танцевальными хитами, которые собраны в неповторимом миксе. В очередной раз убеждаемся во всем вышесказанном здесь, на вечеринке Retro FM. Всех вас приветствую. 21:34. Время московское. Оставайтесь с нами.
1: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. Radio Hub. 12+. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен дождь, ветер северный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет. Retro FM Ростов-на-Дону. 101.2.

0: субботу вечеринки Ретро-ФМ. Минусов нет, не требуется вам сюда билет. Всегда, ежедневно, с 21 часа и до полуночи лучшая танцевальная музыка собрана в уникальном миксе для наших слушателей. 21.50 в Москве.
1: Реклама.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Любимой музыки много не бывает.
3: Интернет-потоки Retro.fm круглосуточно и без рекламы.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Retro.fm.
3: 12+.

продолжаем наш вояж в ритме лучшей танцевальной музыки, проверенной временем. Приветствую всех на вечеринке RetroFM. Музыкально-танцевальный марафон набирает обороты, в данном случае под аккомпанемент французской певицы, она же Desireless. Ну, собственно говоря, конечно же, псевдоним, как вы могли подумать. 22:19, точное столичное. Я Руслан Романов. Всем говорю здравствуйте, проследуем дальше.

0: 22.32, время точное московское, а значит, половина танцевального пути пройдена, и практически столько же у нас с вами еще впереди в нашем распоряжении суперхитов до самой полуночи. Оставайтесь с нами на вечеринке «Ретро-ФМ».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен дождь, ветер северный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: А песни у нас, надо признать, только лучшие. Любимая танцевальная музыка, хоть на краешке земли, где бы вы ни находились, настраивайте приемники, смартфоны и прочие гаджеты на вечеринку RetroFM, которая продолжается в нашем эфире.
1: Реклама.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.

Лучшая вечеринка – это та, с которой не нужно возвращаться домой. Просто потому, что вечеринка RetroFM сама приходит в каждый дом, где любят лучшую танцевальную музыку, проверенную временем. Уникальный микс в самом разгаре, друзья. Всех пламенно приветствую. Мы танцуем до полуночи. Присоединяйтесь и вы к нашей компании. 23:18 в столице.

Неповторимый микс не оставит вас равнодушными. И самые зажигательные хиты, и весьма редкие музыкальные экземпляры, и полные версии, а иногда и половинки, представлены на вечеринке RetroFM. И все это в совокупности лучшая танцевальная музыка, проверенная временем. 23:33 точное столичное время. Я Руслан Романов. Рад приветствовать всех, кто с нами в эти часы и минуты проводит прекрасно время и наслаждается любимой музыкой. До полуночи танцы продолжаются, посему, друзья мои, не расходимся ни в коем случае.

На самом деле, любая географическая точка, где бы вы ни находились, друзья, лучшая музыка, пронзая время и пространство, мчится вам навстречу ежедневно с 21 до полуночи по московскому времени. Впереди финишная прямая уникального микса. Дотанцуем без лишних комментариев. Я, Руслан Романов, на этом прощаюсь. Услышимся завтра. С полуночи встречайте Илью Глебова на Ретро-ФМ.

Скорпионс, они такие, Скорпионс, всегда практически в самое сердечко. Ну, вот эта вот песня про расставание, про то, что он все еще ее любит. Ой, я даже не знаю. 02 в столице. Как-то будем с этим дальше жить и слушать. На Red FM Сэм Браун, премьер-министр и Том Джонс. Буквально через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.

Как всегда, в этот самый момент, когда Сэм Браун абсолютно точно нам советует остановиться, мы игнорируем этот совет, потому что мы двигаемся дальше. На Retro FM через пару минут «La Bouche», Сюзанна, Андрей Державин, меня зовут Илья Глебов, 0:35 в Москве.

как будто бы это было вчера, этот самый суперхит «Ля Буш», и как жахнули, так жахнули все танцполы, просто содрогались под этой композицией. 1994 год, самая середина 90-х, лучшая музыка на RetroFM здесь для вас, через пару минут будут «Фэнси» и песня из Ивана Васильевича.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Пупа, как всегда, сбивает с толку. Ну, к примеру, решил ты по ночам не есть вообще ничего. А Пупа нам говорит, как насчет шоколадного мороженого. И ты такой, собственно, ну, почему бы и нет? Потому что это же, в общем-то, не еда. Просто развлечение. Развлекаемся под музыку РФМ. Юрий Никулин, Джой и Алсу через пару минут.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru.

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спасибо!

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, тещи тоже три. Неплохо.

0: Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой.
1: Неплохо очень совсем без жены, гораздо лучше с любой стороны.
2: Как быть нам, султанам, это, в общем, вопрос вопросов. Ответа на него так до сих пор, мне кажется, и не нашли. Как-то так прикидываем мы, султаны, как быть. Сейчас почти 35 в Москве. Дальше на Red FM «Мираж», Альбана Рамина и Брайан Адамс. Через пару минут меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте. Здравствуйте.

Ну, знаете ли, если сны совершенно не страшные, не ужасные, то их совершенно прекрасно смотреть, а потом в довесок еще мечтать о том, чтобы эти самые прекрасные и не страшные сны сбывались. Наталья Гулькина, группа «Мираж» на Ретро-ФМ. Дальше как пойдет, но я имею в виду, захотим поспим, захотим посмотрим, захотим воплотим все сны в реальность под музыку Ретро-ФМ. Через пару минут Крис Ри и Джилла.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Джо Кокер, который совершенно точно настроен на то, чтобы сбросить себя всяческие оковы. Ну, собственно говоря, совершенно запросто можно сбрасывать оковы под музыку Ретро FM. Рекомендуется даже. Кэсси Кейдж, Юрий Антонов и Рики Мартин у нас через пару минут. 2:20 в Москве. Меня зовут Илья Глебов. Цепи прочь.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. 101.2.

Ты, мол, не расстраивайся, держи своих этих самых мечт. Ну что, держимся мечт, как Сиси Кетч завещала. Через пару минут Дарь Стрейс, дуэт Мэй Вуд и группа Браво на Ретро-ФМ 2.35 почти.

Dire Straits, их суперпесня с альбома «Братья по оружию». Песня про то, что, ну, собственно говоря, то, что ты отчебучила в последний раз, я не знаю, как и расценивать, как к этому относиться. Ну, бывают такие жизненные ситуации. Абсолютно точно супержизненные ситуации можно разруливать под музыку Ретро FM. Майкл Джексон, добрый молодцы, у нас через пару минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.